0: Рекорд. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
8: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
9: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. Проспект Summer Open Air. При поддержке Радио Рекорд. 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-00.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбо-утро. Твое максимальное ускорение.
2: 8.01, ребят, на старте понедельник. 8, кстати, июня. Июня, да, лето. Вовсю уже, получается, идет. Чувствуется, да, что как-то вот что-то поменялось внутри. Первые выходные летние прошли такие теплые, горячие. И вот уже вайб, так сказать, совсем другой. Летний, теплый, приятный. 3 часа впереди будем вместе просыпаться этим летним утром. Это Турбо Утро на рекорде. Меня Дима Малонин зовут. Проведем это время с пользой, с чувством, с толком, с расстановкой. Прежде подарки, новости и классная музыка. Вот такой вот рецепт бодрящего утра. Ну и вдобавок все кофе еще где-нибудь плесните, и вообще картина будет полноценной. Впереди DJ T-Mixer, Леони, Александр Попов, Dubdogs, Lost Frequencies, David Guetta и Zedric Gervais, Габри Понти и Эрик. Начинаем прямо сейчас. BBRX и Fire закрывают этот час. New Religion. Впереди меня Дима Малонин зовут. Еще раз напомню. Здрасте. Поехали.
0: Турбо утро на рекорде.

0: Оставайся правильно.
1: 8:16 на часах. Посмотрим ситуацию дорожную утром понедельника в Красноярске. 4 балла по сообщениям Яндекс.Карт. Есть местами затруднения. 7 балла прямо сейчас мы видим на авиатора в сторону Северного. Копылова в центр 7 баллов, Высотная в центр также 7 баллов, из центра на Высотной 5 баллов, 6 баллов на Матросова в сторону из центра, Красраб, Крастец 5 баллов, ну и конечно 7 баллов на коммунальном мосту в центр. На этом пока из основных затруднений в Красноярске все.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Все на рекорде.
1: Так, да, вторая спать на рекорд. Давайте похулиганим немножечко. А, вот вопрос такой философский. А вы слышали когда-нибудь бабушку рэпера? Да, вот. А есть такие. Вот у нас сегодня в гостях Блес Ваня и Вайлок. Ну, вот так вот, видимо, такой никнейм образовался у Бабвали. Ну, давайте послушаем. Че я?
2: Они пишут комменты, тикток не грузит. Я в 60-х добила таких. И лузер, дам тебе советы, ведь я

0: утро на рекорде.
1: 8.34 на часах. Ребята, мы тут затеяли третий рекорд угощает игрушку. Так что, если ты готов сразиться в кулинарной битве, приготовить воображаемое блюдо и угадать, что же у нас за блюдо получилось, то

0: Рекорд угощает.
1: Так, так, 8:38 на часах, у нас уже на линии Юля. Юль, доброе утро, тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе, ну рассказывай, как у тебя прошли первые летние теплые выходные?
2: Ну, шашлыками, конечно.
1: Ух ты, шашлыками, неплохо.
2: С банькой.
1: И с банькой даже, да здрасте.
2: Да.
1: Хорошо, а что еще было, ну-ка давай. Шашлыки были, банька была, в бассейне купалась?
2: Велосипед был.
1: Прекрасно.
2: Бассейн, к сожалению, нет.
1: Эх.
2: Была поездка в лес за цветочками.
1: Ой, как классно. Но главное, не краснокнижние там никакие не срывали?
2: Нет, мы все соблюдаем.
1: Молодцы. Юля, вам такая вот вообще молодец. Слушай, ну классно, классно провели. Вот, согласись, вот что-то поменялось, да? Вот как будто бы лет началось, и по-другому как ты себя ощущаешь. Есть у тебя такое ощущение?
2: Да, это точно.
1: Это хорошо, это хорошо. Юль, скажи мне, а ты вообще вот готовишь часто?
2: Да, довольно-таки часто.
1: А любишь ли ты это дело?
2: Люблю, да.
1: Любишь. Ну вот, честно сказала. Хорошо, смотри, Юль, мы сейчас с тобой пойдем на нашу воображаемую кухню. Я тебе расскажу про набор продуктов, которые мы с тобой возьмем. Вот у тебя сегодня задача такая, знаешь, чуть сложнее или наоборот, может быть, чуть легче. Я тебе не буду рассказывать, что мы с этим будем делать, потому что, ну, там будет уже сильно просто. Вот давай по самому набору попробуем определиться, что же за блюдо у нас в итоге выйдет. Смотри, возьмем свинину. Хотя поговаривают, что можно и курицу. Ты вот что больше любишь, свинину или курицу?
2: Курица.
1: Курицу. Ну, вот так, да, курицу возьмем. Значит, курицу возьмем, капусту, картошку, лук, морковь, помидоры, вода, томатная паста, растительное масло, соль, сухие специи. Как ты думаешь, что мы из этого набора можем собрать?
2: Ну, похоже на какой-то рагу.
1: А, нет, смотри, там вода прям есть, там прям много воды. Это суп, я тебе подскажу.
2: Как суп.
1: Да, что за, вот за суп такой?
2: Азу похоже.
1: Ну, смотри, да там все проще, не надо никуда, ты куда-то уже знаешь, что СНГшная кухня, это наша прям, вот самое ненавидное, что русский суп, ну, там, капусточка, свеженькая.
2: А там, борщ.
1: Подожди, так, ну, стоп, вот ты сейчас вот мимо чуть-чуть пошла, потому что какой борщ, ну, я тебя раз свеклу назвал, нет было свеклы у нас.
2: Свинина, капуста, помидоры, картофель, вода.
1: Морковочки тоже можно, томатную пасту можно добавить туда.
2: Ну, это на больше на щи похоже. Борщ,
1: ну,
2: вообще.
1: Конечно,
2: тёпла.
1: конечно, это щи. Да! Да, Юль! Ни капли сомнения, что это щи. Я тебя поздравляю! Приятного тебе аппетита! Желаю, мы тебя отправляем в баварский ресторан Максимилианс. Ну и классной тебе легкой рабочей недели, Юль.
2: Спасибо большое. Вам всего хорошего.
1: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И спасибо тебе взаимно. Мы же погнали дальше. Blind Spot, Good Boys и New Aspect. Прямо сейчас на рекорде. Погнали.
0: Рекорд угощает.

0: космическую.
1: И о погоде за окном давайте поговорим. Плюс 19 сейчас на термометре Красноярска. Дальше потеплеет, и потеплеет весьма значительно, до плюс 29. Сегодня поднимется градусник. Как сообщает нам Яндекс.Погода, пока что ясно, но вот днем станет пасмурно. Ветер дует сегодня восточный, слабый, 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилова, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю!
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Долгожданное открытие в планете. Новый магазин «Лайм», где представлены сезонные новинки женской, мужской и детской коллекций, обувь, аксессуары, нижнее белье и парфюмерия. Успейте обновить гардероб к новому сезону. Терция планета, первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
14: Новый трек на рекорде.
15: Now, The Warning. Tu Corazón.

0: главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра, 9.03, если быть точным, понедельник продолжается, утро продолжается, турбо утро рекорд. Уже второй час мы с вами вместе, мои хорошие. Здрасте, здрасте, меня Дима Малдин зовут. Доброе утро. Посмотрим в календарик, мы забыли это дело в первом часе. Что же за день сегодня, 8 июня, это прекрасно. Но сегодня, смотрите, день рождения пылесоса. О как! Официально, можно сказать, пылесосу выходной. Ну, он заслужил, как бы, да, насосал себе на отдых. Ну, хотя бы один день в году, ну, день рождения у него. Всемирный день океанов тоже сегодня, кстати говоря, поэтому, ну, чем не повод купить билеты на самолет и в отпуск собраться. Международный день домохозяйки и домохозяина, между прочим. И, кстати, вот эта штука такая непростая, поэтому вот всех тех, кто считает себя представителями данного сословия, я вас с праздником честно поздравляю. Вы прям, ну, герой, если ответственно задачи подходите. День жизнелюба сегодня, но это мы все с вами, жизнь прекрасна и точка. Ну и день социального работника, кстати говоря. Но есть еще пара забавных праздников, вот такой есть. День флекситарианства, это не знаю, видимо, любители пофлексить, как-то так. И, кстати, день таинственных знаков и предсказаний. Будьте внимательны, вдруг судьба вам подготовила интересные знаки, а вовсе предсказания, а я вам подготовил классный утренний плейлист. Томас Гол, Джон Сами, Топ Кавер, Кунгс и Теофилиус Лондон, Аудио Соулс, Хьюгел, Джонас Блу, Джеки Купер. Но начинаем из команды Оффенбах. Miles Away, впереди.
1: Турбое утро.

0: тормози, полегче. Давайте посмотрим на дороге, как за час ситуация поменялась в Красноярске. 4 балла в нашем городе по сообщениям Яндекс.Карт. Есть местами затруднения. 8 баллов прямо сейчас мы видим на Авиатора в сторону Северного. На Матросова в центр 6 баллов. Маркса к Большому концертному залу 6 баллов. 5 баллов на Партизана Железняка в центр. Калинина к Покровке 5 баллов. И 5 баллов на Коммунальном мосту в центр. Из основных затруднений на этом пока что все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55. Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм 325-246-830-366-2.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

9 утра, 34 минуты. Утро понедельника продолжается. Напомню, ребята, 8 июня уже на календаре. Тут совсем скоро грандиозное событие придет нам в город. 19 и 20 июня «Бархат в белом». Да, «Бархат Мьюзик Фестивал». Ребята, огромное количество артистов, звезд со всей страны и даже из-за ее пределов. И, кстати, билетик у нас есть на один из дней, на 19 июня. Готов тебе задать его прямо сейчас. Впереди «Рекорд Оффлайн». 205, 100, ровно и 3. Звони.

0: Текс, это Рекорд Оффлайн. У нас, кстати, Ваня на линии. Вань, доброе утро тебе, здорово.
1: Да, всем привет.
0: О, слышу бодренький голосочек. Как настроение, Вань?
1: Настроение прекрасное, бодрое.
0: Так, Вань, ну давай по летнему вообще списку обязательных дел пройдемся. Ты шашлыки летние уже жарил?
1: Да, вчера.
0: Молодец. Загорать успел?
1: Успел.
0: Ну, хорошо. Искупаться уже. Открыл ли ты купательный сезон 26-го года?
1: А вот это нет еще.
0: Это ты зря, конечно, это ты зря. Но время еще будет, естественно. Кстати, есть идея. Можно, смотри, сразу убить зайцев. Но, кстати, ну, я думаю, что ты раньше откроешь свой купальный сезон, чем 19 июня. Ну, и там на Бархат Мьюзик Фестивал, кстати, можно будет нет-нет, да и искупаться, в случае, если будет сильно жарко. Ну, а мы туда, собственно, отправляемся за выступлением огромного количества крутых артистов, звезд. Все это будет под открытым небом. Все в белом. Красиво, Вань. Есть у тебя футболка белая?
1: Да.
0: Ну все, ты считай, готов. Одно но, я тебе сейчас назову четырех артистов. Один из этих артистов не будет выступать на этом фестивале. Какой именно, тебе придется мне назвать. Итак, поехали. Лизви, Айваска, Лилова, Звента Свентана. Кого мы не увидим?
1: Вообще ни одного не знаю.
0: Ну ты чего? Лизви, ну ты чего это? Эмафана, ши-э, апаматола, ши-э.
1: Это, а, это там, ну, конечно.
0: А говоришь, не знаешь. Ну ты что, Вань, ну как ты? Всех ты их знаешь. Ну вот кого-то не будет. Кто-то один, знаешь, там, вот я тебе подскажу, там один такой артист, вот на соседний фестиваль, как будто бы через месяц, который там в районе Шушинского будет проходить, вот куда-то в сторону мира Сибири. Неформатный один.
1: Такая большая тетя?
0: Ну, не, это Лизви. Это Лизви, она прекрасная, замечательная. Гостья из ЮАР. Это мы с тобой уже определились. Кто же, да. Кто же лишний? Давай еще раз, давай. Лизви, Айваска, Лилова или Звента Свентана? Уловил нотку?
1: Ловлю между первой и последней.
0: Ну так давай, первый или все-таки последний?
1: Ну, пусть первая будет.
0: Да, ну, Вань, ты точно думаешь, что первая, да? Ты думаешь, первая не будет, а остальные будут?
1: Последняя не будет.
0: Последняя не будет, ну, боже мой, да. Звезды Свинтана, да, это более такая фолковая история. Это скорее в сторону мира Сибири, а у нас здесь... На Бархат Вайт-фесте все будут. И Лиза будет, и Айваска будет, и Лилова будет, и еще много кто будет, и Алексей Юнион будет, и Кент Мун будет. Короче, там лайнап. Ой-ой-ой. Все, Вань, 19 июня, билетик твой, так что встречаемся в Бархат-парке. Ну, и мы двигаем далее. Кстати, напомню, 18+, это событие, не забывайте. А у нас впереди Алок и Калиминоук. Прямо сейчас.

0: космическую.
1: 9:49 на часах и плюс 22 на термометре. Дальше будет теплее, ребят, как сообщает нам Яндекс Погода, потеплеет максимально до плюс 29 сегодня днем. День, кстати, из ясного обещая превратиться в пасмурный. Ветер дует сегодня восточного направления, слабый 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Долгожданное открытие в планете. Новый магазин «Лайм», где представлены сезонные новинки женской, мужской и детской коллекций, обувь, аксессуары, нижнее белье и парфюмерия. Успейте обновить гардероб к новому сезону. Терция планета, первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное – танцевальное. Утро на рекорде.
1: 10 утра и 3 минуты, ребята. Продолжаем утро понедельника. Продолжаем просыпаться. Слушайте, такая забавная штука. Вот особенно там, к студентам, к школьникам, кто вот старший класс заканчивает. Если идете на экзамены, не надевайте трусы с металлическими вставками. Особенно девочки вас касаются. Казусная ситуация в Питере произошла. В общем, не смогла девочка пройти металлоискатель. В общем, пришлось пойти в туалет снимать все лишнее. Наверное, было не очень комфортно, но такое предупреждение. Больше странного, интересного из того, что вообще в мире вокруг происходит. В этом часе вам расскажу. Тру новости впереди обязательно. В серединке часа все по полочкам раскидаем. Прежде ловите очень классный, приятный утренний музыкальный нон-стоп. Стряки Бойс, Rudimental, Жу, Диджей Луис, Морган Пейдж, Глеб Филипченко, Эджи Пул, Джим Бискит, Two Colors и Сони Федера. Вот Сони Федера и начнем. Think About Us прямо сейчас на рекорде. Погнали.
0: Турбо утро на

0: двигайся правильно.
1: 10.18 в Красноярске. Давайте дорожную разведку устроим. Там 4 балла в общем и целом по движению, как сообщает нам Яндекс.Карты. Есть затруднения. 8 баллов на авиаторов в сторону Северного прямо сейчас. Калинина к Покровке 7 баллов. Матросова в центр 7 баллов. Высотная в центр 7 баллов. 5 баллов на Брянской улице, кстати, тоже в центр. Ну и на этом из основных затруднений все.

0: рассосались.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Exit. What comes next will be marvelous.

0: новости на рекорде.
1: Слушайте, начнем с капец какой забавной новости. АвтоВАЗ установит в салонах камеры с ИИ, чтобы определять реакцию покупателей на ценник машин. Алгоритмы будут анализировать возраст, пол, эмоции и интерес к моделям. Данные используют для настройки продаж и рекламы. Система уже работает более чем в 200 салонах. Под наблюдение попадут и сотрудники, и оценят общение их с клиентами. Слушайте, но я вот предлагаю с этого момента в автосалонах АвтоВАЗа ни в коем случае не улыбаться, а то и подумает, что мы довольны, а он же не поймет, что мы ружем над ними. Да, поэтому, ребята, в салоны АвтоВАЗ теперь ходим с максимально угрюмыми лицами. Да. Ну а то так и будет, Веста по 2500 стоит. Ладно, едем дальше. Стартап PumpFun запустил платформу, где люди выполняют любые задания за деньги. $589 за сбритые брови, $2500 за тату с рекламой грипты, $987 за организацию побега из тюрьмы. В общем, ребят, сюжеты «Черного зеркала», по-моему, сбываются в реальности. Ладно, продолжаем дальше. В России хотят подключать бабушек к повышению рождаемости. Странно звучит, казалось бы. Министр образования Свердловской области считает, что старшее поколение должно активнее заявлять о желании нянчить внуков. Сейчас бабушки много работают и не горят желанием сидеть с детьми. Ну, то есть, подождите. Активнее заявлять о желании посидеть с внуками и по факту посидеть с внуками. Но это прям две разные параллельные реальности, потому что, ну, родители молодые, не дадут соврать. Пообещать-то могут все. Ну, а вот по факту потом выполнить это обещание, что-то как-то бабушки не сильно стремятся. Поэтому бабули, ну, давайте, подсоберитесь, правда. Ладно, продолжаем. В Дагестане набирают популярность мини-гелики за 700 тысяч рублей, без прав, номеров и регистрации. Однако есть, конечно, нюанс. Китайские электрокары разгоняются до 70 км в час, заряжаются от розетки. Продавцы называют их идеальным транспортом для подростков и курьеров. Ну, а вот первая остановка ДПС и штраф, потому что по закону не может без прав электричка до 70, разгоняться максимум до 50. Но я прям представил это вот засилие дагестанцев в этих игрушечных геленвагенах. Ну, по-моему, забавно. Ладно, про космос поговорим. Астронавты НАСА на МКС готовятся к экстренной эвакуации из-за утечки воздуха в российском модуле. 4 члена экипажа миссии Крю-12 получили приказ укрыться в космических кораблях. Причина – усиливающаяся утечка в переходном отсеке модуля «Звезда», где обнаружены микротрещины. За сутки станция теряет около 0,45 килограмма воздуха. Проблемы пытались заклеить герметиком, и заплатками не помогло. В НАСА квалифицируют этот отсек как имеющий максимальный уровень риска 5 баллов из 5. Ну а пресс-службе Роскосмоса заявили, что безопасности людей на борту МКС ничего не угрожает. Ну, мол, ну, сифонит немножко и сифонит. Чего уж там. Ладно, форточку прикройте. Ладно, продолжаем. Новость хорошая. Началась короткая 4-дневная рабочая неделя из-за празднования Дня России в финале недели. Выходным станет 12 июня, а 11 июня будет сокращенным рабочим днем на час меньше обычного. Я вас поздравляю. Поздравляю еще с этим событием. Гордость, правда, для Красноярска. Мира Андреева, чемпионка Ролан-Гросс. Наша, между прочим, землячка, уроженка Красноярска. 19-летняя россиянка впервые в карьере выиграла турнир Большого Шлема, но уверенно обыграв в финале польку Майю Валинскую 6-3 и 6-2. Мира стала первой россиянкой, победившей на Ролан-Гросс со временем Марии Шараповой. Такого успеха, кстати, не было уже 12 лет. Мирочка, молодец! Гордимся и рады за тебя. Ну и еще одна новость такая интересная. Ладно, но на финал про подарки. Ну как про подарки? Сейчас эпидемия разводов, да, слышали? Так вот, внимание, подарки любовницы можно отсудить при разводе. Юристы объяснили, что если муж покупал подарки на общие семейные деньги, жена может потребовать компенсацию или оспорить такую сделку через суд. Например, речь может идти об автомобиле, например, подаренном любовнице. Если доказать, что машина была куплена в браке без согласия супруги, ей могут признать совместно нажитым имуществом. Да прикиньте, если она в браке куплена с согласия жены. Ну, это что-то странно, ладно. Ну и на финалочку про интернет закончим. Теория мертвого интернета перестала быть теорией. По данным Cloudflare, боты, ИИ-агенты и автоматизированные сервисы впервые обогнали людей по объему трафика. Сейчас на них приходится уже 57% всей активности в сети, тогда как на живых пользователей всего лишь 43%. Компании признают, что ожидали такого перелома только через несколько лет, но распространение ИИ ускорило процесс гораздо сильнее прогнозов. Представьте себе, то есть больше половины существующего интернета — это уже боты.
0: True новости.

0: космическую.
1: Без 11:11 на часах и плюс 25 уже, кстати, на термометре. Теплее стремительно, весьма и довольно-таки быстро. Пока еще на улице ясно. Скоро, кстати, станет облачно с прояснениями, а потом еще и пасмурно. Так подсказывает Яндекс.Погода, но и потеплее. При этом до плюс 29. Ветер дует в восточном направлении, слабые 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: «Ночная сказка» с 12 июня в 11:00. «Домашний. Главный женский». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

10 утра и 57 минут. Ну что, утро понедельника, пора на сегодня завершаться. Оттолкнулись от самого начала рабочей недели и поплыли. Поплыли по летним волнам, делать дела рабочие. Вам всем удачи, терпения и сил. Ну и сильно не уставайте. Старайтесь концентрироваться на себе. Лето все-таки не бесконечное. Мы же погнали из Красноярска прямиком в Санкт-Петербург. Нас встречают вейкаперы Никита, Стас и Рыжий. Меня Дима Маланин зовут. С наилучшими пожеланиями. На связи. Услышимся на рекорде.

0: Доброе утро всем в понедельник, 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь, начинаем. Маня укатила куда-то, не знаем куда. Рэп такой утренний получился. Если бы бит наложили, было бы классно.
1: Да, но уверен, что она нас не слушает.
0: 4 часа мы с вами, друзья, два гороскопа по старинке уже. Рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые сообщения прямо сейчас. Invest Future послушаем про инвестиции. Скорость звука не будет ее, потому что новая игра у нас. Там за 30 секунд нужно угадать, отгадать, поучаствовать в истории ситуации. Поэтому ловите ее. What факты. Психологом пообщаемся. Горячие новости. Все это вкратце, если и впереди. Начинаем, как обычно. 8 июня 2026 года. Сегодня кто только проснулся после пятницы, понедельник. Если что, на работу пора. Есть поводом. День рождения пылесоса сегодня, Стас.
1: Ну что, самое время навести порядок, думаю, мне кажется.
0: 157 лет, представляешь? Я видел, как создавались первые пылесосы вакуумные. Короче, там нужно было самому оттягивать вот ручку назад. Он всасывал в мешок. И ты такой, вау.
1: А ты прям откуда видел? Прям на заводе был?
0: Прям на заводе был. Говорю, покажите мне первый прототип.
1: Слушайте, ну это получается, сколько, 157 лет?
0: 157 лет, да.
1: 157 лет назад жизнь многих женщин изменилась.
0: Она, в принципе, стала лучше сейчас.
1: Да.
0: Посудомойка, пылесос.
1: Не называй их так.
0: Подруга, которая умеет делать маникюр по скидке. Там, в принципе, все.
1: Там сложнее. Нет, слушай, подруга, которая делает маникюр, это прям сложная штука.
0: Лампа ультрафиолетовая. Вот она принесла, мне
1: кажется. Которая сушит?
0: Да,
1: да. Такая вообще для обеззараживания же была.
0: И ладно. Всемирный день океанов сегодня. 17 лет только празднуется. Но океаны, с праздничком вас.
1: Одумались. Но раньше надо было думать об океанах-то.
0: День жизни Люба. Замечательный праздник. Все мы жизнь любим. Всемирный день петербургских кошек и котов. Воу.
1: Вот насколько не люблю котиков, но праздник хороший.
0: Обязательно нужно пойти сегодня закинуть монетку на Малый Садовый. У нас есть котик, там стоит, он наверху висит обычно. И если монетка там остается, то желание сбудется. Поэтому все на Малую Садовую.
1: Если не ошибаюсь, в Питере несколько памятников котикам.
0: Да, нужно остальные искать, просто это самый популярный. А день Республики Карелия. Любим мы к вам ездить отдыхать с Петербурга, поэтому с праздником.
1: Там по пути к вам очень грибные места.
0: Да, да. Так, у нас что еще? День таинственных знаков и предсказаний есть. Вот такой праздник.
1: Ну, зачем? Либо говорите прямо, либо молчите, знаки и предсказания.
0: Знаешь, что подумал? Кто-то из слушателей вот предложил нам сегодня тему для рубрики «Я в эфире». Так. Василий Мельников. Он
1: какой
0: написал.
1: Вы Василий?
0: Привет, вейкаперы. Какой вы Василий. Может, какой вы звук? Тема утра. Плюс-минус, говорит, вот так вот.
1: Не, нормал.
0: Звук плюс или звук минус? В общем, давайте попробуем, какой вы звук.
1: Какой вы звук?
0: Этот звук можно издать.
1: О, мы раньше с друзьями гадали, какое животное могло произнести вот такой звук. Внимание. Ули.
0: Это Гуфи?
1: Не, мы все сводилось к альпаке, либо вот что-то ламе, но не уверен.
0: Расскажешь. Друзья, какой вы звук? Запишите нам голосовым сообщением в чат мобильного приложения Рекорда. Мы будем слушать. Вейкаперы на рекорде. Погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Ваше сострадание и понимание бесконечны, вы подобны ангелу во плоти.
1: Весы, взгляд ваш сегодня будет целый день направлен к небу.
0: Скорпионы, любое неверное ваше движение немедленно будет замечено сегодня.
1: Стрельцы, сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и в чем-то их поумерить.
0: Козероги, сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим.
1: Водолеи, ваши эмоции сегодня будут вашим первейшим врагом.
0: Рыбы, сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Всем хорошего дня, друзья.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Вейкаперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы звук, его можно издать, можно объяснить, почему вы этот звук, а можно вообще не объяснять. Да как хотите вообще. А скоро будем слушать. Пока к новостям. Ты чё? Офигел, пес.
2: Что я сделал?
1: В соцсетях появился новый кумир. Директор завода по производству Белевской пастилы, если я правильно произнес Белевской. В общем, мужчина защитил свой продукт под роликом, в котором пастилу обозвали фиговый. Я сейчас заменяю слова. И, конечно, не офигел пес там было. Комментарий Дмитрия, да, он, собственно, глава этого предприятия, завирусился в сети и стал предметом обсуждения. Большинство пользователей поддерживают Дмитрия. Там какой-то блогер очередной, да, говорит, вот это пастила вообще фигня.
2: Отстой.
1: Да, Дмитрий приходит в комментарии и говорит, ты чё, пёс, какой? Ты не знал, как она делается.
2: По сути, да, ты не, возможно, ты даже её и не пробовал, а сидишь и критикуешь.
1: Вот так и написал, я тебе читаю дословно. Здравствуйте, я директор ООО «Белёвская пастила». И я хотел уточнить, ты чё, пёс? Шутки, шутки, но на самом деле у всех вкусы разные. И, конечно, есть те, кому не нравится вкус печёных яблок. Одно могу утверждать уверенно, пастила натуральная, полезная, сделана с любовью и точно не полная. Фигня, как ты написал. Уважайте чужой труд, друг друга и любите мам. Вот что написал Дмитрий.
2: Слушай, ну это надо брать на заметку. Если тебе что-то не нравится, ты говоришь, типа, здравствуйте, меня зовут Станислав. Я бы хотел сказать, ты что? Собака сутулая. И вот высказываешь, а потом снова переходишь на официальный язык.
1: Ну вообще интересно. Все как бы со звездочками, да, в данном случае Дмитрий выразился достаточно культурно. Люди в комментариях поддержали, говорят, ну, пастила, может, реально не очень, но пес реально офигел. То есть настолько.
2: Я на всякий случай скажу, я к машинам нашего производства отношусь нормально. Не надо мне ничего писать, что я там обнаглел и что я пес.
1: В общем, настолько далеко все пошло, что все начали покупать Белевскую пастилу и пробуют. Реально.
2: Но она, наверное, вкусная.
1: Реально она фигня или нет? Вот куда пошло.
2: Не, если она вкусная, это прекрасно, это великолепно. А представляешь, она действительно отстой. Вот тогда будет грустно.
1: Так, Дмитрий, мы еще не пробовали, мы еще не псы. Вот как попробуем?
2: А давайте так, Дмитрий, если есть возможность, пришлите нам, пожалуйста, упаковочку. Мы хотим попробовать, и мы тогда присоединимся к комментарию, но мы уже не будем стесняться.
1: К одному из лагерей, да.
2: Да.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что это стало ответом на переговоры Японии и Филиппин по вопросам морских границ. Китайские власти считают, что такие действия затрагивают территориальный суверенитет страны и ее интересы в регионе. Минцифра ведет переговоры с компанией Apple о возвращении мессенджера Max в App Store, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. Приложение было удалено из магазина 3 июня. При этом в компании подчеркнули, что у пользователей, которые уже установили Max на iPhone, сервис продолжает работать в штатном режиме. Назван футбольный клуб самым дорогим составом в мире. Лидером рейтинга стал ПСЖ, суммарная стоимость игроков которого оценивается в 1,37 миллиарда евро. Второе место занял Манчестер Сити, а замкнул тройку лондонский Арсенал. При этом состав одного ПСЖ оценивается дороже, чем все футболисты 16 клубов российской премьер-лиги вместе взятые. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс. Dance Leta.

0: начинаем слушать ваши голосовые. Какой вы звук этим утром? Такую тему решили обозначить. Вот, но перед этим Эльвира вот написала: Никита, Стас, мои любимые вейкаперы, поздравьте меня с днем рождения. Но сегодня явно у Эльвиры звук это Happy Birthday to you.
1: Так кто мы такие, чтобы этого не сделать?
0: Блин, звук зажигающейся свечи вот этой, знаешь, когда...
1: Сейчас, подожди, самое главное... Загадала желание, задала свечки, и оно сбылось.
0: С днем рождения, Эльвира, и у всех, у кого сегодня тоже день рождения. Голосовым. Поехали, Максим, с него начнем.
2: Привет, вейкаперы. Я сегодня, наверное, звук скорой помощи. Вот так.
0: Да, надо пропускать.
1: Так это мне напомнило это мультик.
0: Какой?
1: С котиками, как он, три кота называется. Уи-уи-у.
0: Да, там такая заставка?
1: Они так делают постоянно, куда-куда-то бегут.
0: Странные
1: котики. Почему я это знаю?
0: Следующее голосовое. Просто звук. Все. Ни подводки, ни окончания.
1: Вот что это может быть? Звук смс-ки.
0: Так.
1: Да, какой-то. И человек просто вышкребывает себя из постели.
0: Я думал, это барбер. Ну, очень похоже на какую-то
1: барбер?
0: Машинку такую, да.
1: А-а-а. Либо узнал какую-то новость и что-то треснул.
0: Роман. Все. Мы же просили звуки.
1: Но это тигр.
0: Явно. Поел, отдыхает. Максим.
3: Вейкаперы, привет! Я знаю, меня давно не было. Я все работаю, езжу за рулем. К сожалению, некогда писать порой, но я вас всегда слушаю. Всегда поднимаете настроение, за что вам огромное спасибо. А я с утра такой звук. Ух, наконец-то, вейкаперы.
0: Расслабился, Макс.
1: Хороший звук.
0: Приятный очень. Максим, следующий.
4: Всем привет! Я сегодня себя вот с таким звуком ассоциирую. А все почему? А потому что я уже 6 часов на работе, и я не сделал ничего. Слово совсем.
0: Не говори больше никому, Макс.
1: Я когда-нибудь хочу тоже издать такой звук.
0: И мы никому не скажем. Александр.
5: Всем доброе утро. Здравствуйте. А я сегодня звук музыкального инструмента любого, который еще не прогрет. Ну, типа бас-гитара или труба, электрогитара обычная, которая просто ждет, типа там... Между.
1: Это была бас-гитара и саксофон.
0: Слушай, у нас есть голосовое одно от Ленучки, но я его не слушал за эфиром. Не знаю, что там.
1: Погнали!
0: Поехали, Ленучка.
6: Доброе утро. Я сегодня звук открывающегося мужского сердца. А какой так? Это звук? Ты дышишь или чпок? Я не знаю.
1: Вот такое. Не хотелось бы говорить, что мужское сердце открывается после чпока, но...
0: Так вышло.
1: Да.
7: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Ну что ж, на московской бирже настроение не слишком хорошее, робкий праздник оптимизма закончился быстро, и для этого есть причина. Нефть, которая всю неделю бодро у нас штурмовала отметку под $100 за баррель, в четверг резко пошла вниз, и по марке Brent мы видим падение ниже отметки 95. Ну и, конечно, по пятам за нефтью пошел и наш индекс Мосбиржи. Грустно, потому что рубеж в 2600 снова вниз пробит, не удалось закрепиться выше на этой неделе. Объемы торгов довольно вялы, ну и к этому добавим ускорение инфляции, которое снижает шансы на быстрое смягчение политики ЦБ. А для рынка это, конечно, очень важный фактор. Ну и плюс появились новости о подготовке очередных антироссийских санкций. В американском конгрессе одобрили законопроект, который позволяет Трампу это сделать. Ну, в общем, новостной фон не слишком позитивный на этой неделе для нашего рынка был. Из приятного отмечу, что рубль перешел к ослаблению после новых параметров Минфина. Юань подрос почти до 11, доллар около 75 у нас находится. И я называю это приятным фактором, потому что для нашей экономики сейчас нужна более слабая национальная валюта, и об этом представители наших финансовых властей уже не раз говорили. Ну и вот мы видим, что на некотором ослаблении рубля держатся экспортеры. Норникель, Алроса в плюсе. Лента продолжает отыгрывать сделку с ОКЕЙ, а вот аутсайдерами оказались АФК-система и Озон, которые разгоняли на слухах о сделке со Сбером, но сегодня, после того, как эти новости не подтвердились, инвесторы продают.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и, конечно, я бы отметила фактор экономического форума, потому что это уже такая традиция, когда к началу форума рынок растет, в северную столицу съезжается вся бизнес-элита, и не только российская, заключаются сделки, делаются важные заявления. Но к концу форума зачастую на рынок приходит коррекция, это тоже происходит почти всегда, и этот год оказался не исключением. Что ждем дальше? Нужно понимать, что сейчас у нас индекс находится в такой некоторой зоне поддержки. Удержимся, есть шанс на качественный отскок наверх. Не удержимся, пойдем искать новые минимумы. Ну и ключевые факторы, на которые в ближайшие дни и недели мы смотрим, это заявление политического руководства, это заседание ЦБ, оно состоится, я напомню, 19 июня, ну и развязка событий на Ближнем Востоке. Если там намечается реальное перемирие, то нефть может сходить еще ниже, и тогда экспортеры, а с ними и индекс, получат еще одну порцию давления. Если все сорвется, баррель улетит выше 100, и поддержка рынку, в принципе, должна прийти. Поэтому мы продолжаем за ситуацией наблюдать, очень внимательно следить, и через неделю на волнах Радио Рекорд обсудим уже свежую порцию экономических новостей. С вами была Кира Юхтенко, InvestFuture. До новых встреч. До свидания.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на Рекорд.

0: Доброго бодрого, друзья. 8.01 в Петербурге. По московскому времени в этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится совсем скоро. Поэтому устанавливайте его, если оно еще у вас не стоит. Мы не проверим, так, на честное слово, чисто.
1: Слушайте, но оно нужно не только для игр. Оно, в принципе, полезно.
0: Для настроения. Вот что важно. Это вайб. Это синоним вайба, а то мне сейчас предъявят опять.
1: Синоним вайба?
0: Да.
1: Настроение.
0: Спасибо. Я же сказал это слово 2 минуты назад.
1: Ну, вот это оно и есть.
0: Я понял.
1: А я сам замешкался. Вайб, это что такое? И я такой, подождите, вайбы же запрещены. Особенно детям. Говорю, это не вайбы.
0: В некоторых регионах, да.
1: Да.
0: А, к новостям. В Китае робот ударил ребенка под песню Бонни М. А знаешь какую? Распутин. Очень весело в наших социальных сетях.
1: Ну, в смысле, не очень весело бить детей. Видос веселый.
2: Да нет, это весело. Ну, не сильно, я надеюсь.
0: В общем, вкратце, что происходит? Там робот показывал какие-то свои приемы боевые. Ну и задел ребенка. То ли не отпрограммировали его, то ли что. Видос есть в наших социальных сетях. Посмотрите на это восстание машин. И завирусился этот
1: видос. Уверен, там есть предыстория. Давай представим, что вот это событие — это фильм.
0: Так.
1: Есть по-любому приквел, где робот еще, ну, просто стоял, кого готовили, к нему подошел этот ребенок. Ну что ты, робот? Пя-пя-пя. И бил его.
0: Ну, может быть.
1: Когда-то это была робособака, теперь это был робот-пылесос. Ребенок его сломал, его пересобрали. Здрасте, получи с ноги своими сервоприводами.
0: Ну не это мы будем обсуждать, конечно. Да. Видос так, для веселья.
1: Избиение детей?
0: Вот представь, у тебя есть робот, да? Какой бы свой функционал ты бы на него перекинул? Вот он у тебя есть просто. Ты говоришь, робот, ты теперь ответственный за вот это вот.
1: Я думаю, домашний хлопот.
0: Домашний хлопот?
1: Уборка, вот это все, да, это пусть на нем будет. Не очень люблю.
0: У нас есть варианты в голосовалке. Делать домашку с ребенком, например. Если мы говорим, что робот обладает каким-то интеллектом, да?
1: Да, ты потом приходишь, твои чемоданы стоят возле двери.
0: Личный водитель. Вот я бы не хотел. Я водить люблю, если честно. Поэтому вот роботу я бы это не доверил. Хотя, есть же беспилотные автомобили, да, которые передвигают сейчас. Домашние обязанности. Вот ты можешь проголосовать за этот вариант. На работе что-то, обязанности какие-то. Ходить, например, поздравлять коллег, да, с днем рождения.
1: Да, какая, я и так не хожу.
0: Вдруг ты занят, вот, охрану, например, использовать как охрану меня.
1: Ну, я не настолько знаменитая личность, чтобы не нужно.
0: Отбирать для меня смешные мемы. Есть такой вариант голосовалки, вот я бы с удовольствием робота назначил на эту должность.
1: Подборка интересного контента.
0: Да, просто подбирай для меня, интересно. Я буду приходить и проверять, глупая ты машина, насколько это смешно.
1: Рано или поздно он же, ну, как поднаберется мозгов и ответит.
0: Кормить и гулять с питомцем. Например, такая история.
1: Я бы это в домашний хлопот и отнес.
0: Может быть.
1: Робот-пакетик.
0: Есть и странный вариант быть моей второй половиной. Еще никто не проголосовал, но мало ли, кто проголосует, объясните, зачем это.
1: Слушай, но я видел несколько фильмов, где вот как раз-таки были роботы вторые половины.
0: Какой свой функционал вы бы перекинули на робота? Фантазируем и пишем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде. We'll be right back.

0: Мы фантазируем вместе с вами, какой свой функционал вы бы перекинули на робота. Ну и первое сообщение у нас в чате мобильного приложения, это я бы выбрал себе робота Меган Фокс. Ну вот сразу Дмитрий, с двух ног такой. И да. не рассказал зачем, а мы все поняли.
1: А не было разве фильма, с, там где роботом была Меган
0: Фокс? Я фанат Меган Фокс.
1: И там, по-моему, все закончилось плохо, нет?
0: Она защищала своего хозяина. Я смотрел.
1: Но пострадали все остальные.
0: Раза четыре некоторые сцены пересматривал.
1: Слушайте, был этот фильм Movie 43, по-моему, да, там тоже был. Ай, девчонка была там.
0: Да, но если что, он 18+, мало ли, сейчас кто-то включит. Поехали дальше, работать Джонни хотел бы. Кстати, в голосовалке как минимум уже 5% проголосовали быть моей второй половиной. Вот это интересно послушать мнение. Мы ни разу не слушали мнение от людей, которые бы взяли робота как вторую половину себе. Напишите, пожалуйста, в любые соцсети наши. Интересно будет почитать и услышать ваше мнение.
1: Но это потому, что люди представляют себе, знаешь, вот этого современного андроида, обтянутого искусственной кожей, знаешь, как там во всех этих

0: как-то удручает.
1: Слушайте, но в стирках сейчас есть автоматическая сушка же еще, прям в одном барабане.
0: А что не развешивает?
1: Ну, подай и время.
0: Пусть не, почему не погладит и не даст, скажет, Никитос, готово.
1: Вот тебя погладит.
0: Меня такой,
1: Никита,
0: погладит.
1: Все нормально, я все сделала.
0: Евгений, конечно, да, поручил бы домашние обязанности, но еще в очередях стоять и раздавать лещей бурчащим. Вот такой функционал у его робот.
1: Но, а нет ощущения, что это в нашей новости предыдущей, это был именно тот самый
0: робот для леща.
1: Ребенок всех достал, и он ему такой, тот его запрограммил, такой, да, ребят.
0: На дороге кто-то подрезал тебя, такой, выходи, робот вышел.
1: А тогда же начнутся робовойны, потому что у кого-то тоже выйдет робот. И они будут выдавать лещей друг другу.
0: У Сергея все просто, спорить с женой, вот для чего ему робот.
1: О, это там, ну это нужен робот с искусственным интеллектом.
0: Говорят, что вечный двигатель не изобретен, а если робот постоянно на подзарядке и спорит с женщиной, вот он, по-моему, вечный двигатель.
1: Это никогда не прекратится.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
2: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вот прямо сейчас мобильное приложение Рекорда можно открыть, написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире, а мы случайным образом выберем кого-то из вас. Причем мы в эфире обсудим вместе с вами еще, какой свой функционал вы бы перекинули на робота. Все, ждем ваших сообщений, пока обсуждаем, что есть на данный момент. Я знаю, что подумал, говорят же, что скоро искусственный интеллект, эти роботы и так далее, там, боты, называйте как хотите, заменят вообще все вокруг. Есть профессии, которые не заменят. Я помню историю про одну радиостанцию. По-моему, в Голландии это было дело, либо в Австралии. Они решили заменить утреннее шоу. Да, и поставили туда искусственный интеллект, который сам писал сценарии, сам это озвучивал, все. Звучало, в принципе. Я послушал, как это звучало, ровно даже на тот момент. Это было где-то год назад. Но рейтинги упали. Говорят, не умеет искусственный интеллект вот так вот реагировать оперативно на сообщения и слушателей, и в обсуждение вдаваться, и так далее. Два голоса там было, причем мужской и женский. Ну, прогорели. Убрали, говорят, эксперимент. Не, ребят, пусть люди сидят еще.
1: А?
0: Нет. Мы хотели не палиться.
1: Да? Че? Нет души, получается, в искусственном интеллекте. Он говорит...
0: Подача, понимаешь?
1: Шаблонами.
0: Разгон, подача, критическое мышление. Это же все важно.
1: Он не удивляется, наверное, тем сообщениям, которые присылают слушатели.
0: Конечно,
1: мы-то в восторге от этого.
0: Мы вообще рады. Очень, вспомнить фильм «Терминатор». Алексей написал, эти роботы сейчас появляются потихоньку. Вот взять современные реалии, да? Техника сама совсем справляется. Ну, есть такой момент уже, но все равно ей нужен человек. Без нее сейчас пока никак.
1: Ну, нам-то просто воспитывайте сразу этих командиров, которые будут. Джонов Коннор.
0: А есть же люди, знаешь, статистика, опять же, которую мы озвучивали, по-моему, около 70% населения мира всегда после запроса какого-то вот эти умные чаты благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, люди отвечают: спасибо, Алиса. То есть, на всякий случай, зачем спрашивать? Зачем вы это делаете? Они говорят: ну, мало ли, вдруг не тронут первым.
1: Хамят ей.
0: Да, не хамят, не обзывают.
1: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
0: Ну, я как-то нахамил Алисе. Я неоднократно это делал, и в чатах тоже. Если что, не переживайте, я один из первых буду. И они ничего, пытаются сгладить конфликт.
1: Ну, она, мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
0: Да кто она такая?
1: Вот. Я говорю: ну, ты не права. Она говорит: возможно, я была не права.
0: Ты культурно, да, все равно? Ты не права.
1: Не, ну, сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей, почему. Но она сама все сгладила, и говорю: вы после этого у нас должен был быть примирительный разговор.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России не планируют вводить обязательное участие адвокатов в гражданских делах. Как пояснили юристы, граждане по-прежнему могут самостоятельно предоставлять свои интересы в суде. Ранее обсуждалась идея распространить требования о наличии статуса адвоката на гражданские и арбитражные процессы. Однако от введения такой адвокатской монополии пока отказались. Северная Корея заявила, что не намерена обсуждать отказ от ядерного оружия. Сестра Ким Чен Ына, Ким Йо Джун, назвала сообщение о возможной денуклеаризации страны абсурдным фейком и подчеркнула, что Пхеньян считает свой статус ядерной державы необратимым. Россиянка Мира Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финале Ролан-Гаррос 19-летняя теннисистка обыграла польку и заработала 2,8 миллиона призовых. Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира за последние 34 года, а также всего четвертой российской теннисисткой, выигравшей турнир «Большого шлема». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: стартаперы.
1: Игра, игра, игра. С Пашкой будем играть сейчас. Паш, привет.
2: Доброе утро.
1: Из какого ты города?
2: Москва.
1: Круто. Как в Москве погодка? Жарко?
2: О, 25 уже прям солнышко, пух достал.
1: О, как мы тебя
2: так
1: понимаем.
2: Хорошо.
1: Ну вот не нужен тебе робот, который бы с вентилятором ходил с тобой или с опахалом и просто дул на тебя? Пригодился бы сейчас?
2: Да, робот-кондиционер.
1: Робот-кондиционер, да? Везде бы пригодился.
3: Я правильно услышал, там пух сейчас?
1: Да, там есть
2: пух. Да, да.
1: Пухососы, это реальная тема у вас?
2: Блин, ну я по очереди не видел, но фотки видел, да.
1: Да, я видел, это очень интересно.
3: Пухосос.
1: Да. Для аллергиков это спасение.
3: Так нужен тогда робот, зажигалка, который поджигает пух.
1: Это немножечко другое. Паш, у нас игра прямо сейчас с тобой. 30 секунд у тебя будет. Мы тебе дадим какую-то ситуацию и букву. И ты должен будешь назвать предметы. Да, я так понимаю, на эту букву. И чтобы тебе они пригодились в этой ситуации.
3: Ну вот смотри, мы отправляем тебя на свидание.
1: Так,
3: вот,
1: понял,
3: с девчулей какой-то красивой, вот. И тебе нужно с собой взять 5 предметов на букву П.
1: П, то есть Павел, П.
3: Да.
1: Готов, Паш?
2: Конечно.
1: Все, тогда 3, 2, 1, 30 секунд, поехали.
2: Я бы взял с собой пудинг, плед, пуфики.
3: Так.
2: Прекрасное настроение.
3: Ну, последний.
2: И параллелепипед, чтобы удивить ее.
1: Параллелепипед. Меняй параллелепипед. Зачем тебе на свидание? Ну, что-то для защиты, может быть, возьмешь?
2: Ну, скорее всего, да.
1: Угу.
3: Так, ну а что еще? Ну, давай вот параллелепипед заменим на какую-нибудь другую штуку.
1: Быстрее, быстрее.
2: Упаковку пряников.
1: Пряники. В последний момент просто вырывает победу.
3: Слушай, ну, пудинг, плед и пуфик. Сколько лет твоей избраннице?
1: Пуфик, плед.
3: Возможно, там еще и кресло-каталку надо будет брать.
1: Не докапывайся.
2: Ну, это уже как пойдет.
1: Или как поедет, да?
3: Нормально.
1: Будем знать. Мы тебя поздравляем. Да?
3: Мне кажется, что, конечно, поздравляю. Мне кажется, что очень много девочек сейчас такие. Какой интересный мужчина.
1: Ну, из Москвы.
3: И я бы пошла с ним на свидание. У меня никогда не было параллелепипеда.
1: У него и плед есть.
3: И в пудинге. Ну не, красавчик, молодец.
1: Все, Паш, ты лучший. Мы тебя поздравляем. Приз твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Да всем, как обычно, всем привет. Всем привет. Лето, радость, хорошо.
1: Все,
2: всем хорошего настроения.
3: Идеально.
1: Прекрасно, большего и не нужно. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 8 июня, в Красноярске пасмурно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю!
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы роботов обсуждаем, да, какой свой функционал вы бы перекинули на него. Вот Евгений написал: хороший робот, который умеет готовить и сервировать стол. Познакомился с барышней, нажал на кнопку, пришел домой, а там уже свечи зажгли и ужин накрыт. Все нормально, приходишь, он подготовил. Друг твой такой.
1: Угу, отошел попудрить носик, он уже подкатывает к твоей девчуле.
0: А он интересный собеседник, да, оказался?
1: Да, десерт ей там
0: и
1: готовит.
0: И все. И как по статистике, девчонки к роботам бегут.
1: Да, и ты уже с ним не драться не можешь, потому что он сильнее.
0: Да-да-да.
1: И с ножом лучше обращается.
0: Светлана, робот, который будет за меня зарабатывать деньги. Идеально, всем утро. Так это мужчина, это же по идее.
1: Ну так себе роботы мы.
0: Робот-будильник нужен Александру. Детей с утра шиш поднимешь. В школу там, например, или в детсад. Пусть встряхивает их, а то нервов не хватает их будить. Интересно, интересно.
1: Так там не робот нужен, там одна нужна часть от него, ремень.
0: Вот знаешь, меня одно сообщение нашего слушателя Константина натолкнуло на мысль. Он пишет: вейкаперы, привет, собирал кроватку. Это просто что-то с чем-то. Робота, пожалуйста. Люблю свою жену Настеньку. Хорошего дня и дэнс лета. В общем, что я подумал. Везде же сейчас инструкции кладут, да, вот эти
1: да.
0: Вот. Сборка мебели, сборка там автомобилей, запчастей. Неважно, короче. Угу. А что если изобретут таких мини-роботов, которого ты вот распаковал вещь, и он за тебя ее собирает?
1: Наноботы.
0: Наноботы такие, да. Это было бы классно. Это было бы всем полезно.
1: Открою тайну, да, такие нужны. Я недавно, шкаф себе поставил. Угу. Еще один, наконец-то.
0: Поздравляем тебя,
1: Сусан. Вот, и пришел мастер собирать его, потому что я решил довериться. И он его очень быстро собрал.
0: Угу.
1: Я такой, без инструкции. Я такой, гляну инструкцию. Я посмотрел, это просто тьма какая-то. Я говорю, я бы год собирал. Он говорит, ой, не наговаривайте на себя. Я говорю, я листаю инструкцию, брат.
0: А он такой был, ох, не наговаривайте. Петербургский это... сборщик мебели, да, типичный?
1: Ну, я тоже завуалировал, он же не так сказал.
0: Я думал,
1: там было... Более понятным языком было, что ты говоришь ерунду.
0: В общем, ну классно. Одноразовые роботы вот такие, парочку, которые собирают тебе шкаф, которые собирают там тебе кухню устанавливают.
1: Я предлагаю не одноразовый, прям в принципе робот-ремонтник. У тебя вот что-то сломалось, там простое решение. Да даже если не простое, ты такой, да ёп! Мое, как это все? А он такой, спокойно, там что-то поделал, что-то батарейку погрыз, все нормально.
0: Ну, знаешь, что важно? Чтобы этот робот тоже не собирался по инструкции. Вот чтобы он был готов, а не сначала собери робота, потом он соберет тебе мебель.
1: Что важно, его будет собирать человек же на заводе.
0: Ну да.
1: Скорее всего, то, что будет в нем какая-то частичка.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: нас 9:00 в Петербурге по московскому времени, поэтому если вы куда-то опаздываете, то будьте внимательны.
1: Если не опаздываете, то прикольно.
0: 9:01 уже, поэтому будьте внимательнее вдвойне. В этом часе у нас психолог, пообщаемся на какую-нибудь тему интересную, конечно же. А пока к новостям. Слушатель прислал нам эту новость, Андрей. Лада Веста вышла на Нюрбургинг против Porsche и BMW, и даже кого-то обогнала. Такой заголовок. Я проверил, думал, реально на такую трассу вышла наша Лада? Да, действительно, это так и было. Российский гонщик сидел за рулем, Михаил Шарудин, вывел отечественную «Ласточку» на одну из самых сложных гоночных трасс в мире. Кстати, соперники все иномарки, стоимость которых в десятки раз больше. По итогу, по трассе Веста разогналась до 160 км в час. За все время заезда Шарудин обогнал одну машину и несколько раз повторил фразу «Почему, культурно, я заменю, ты не едешь?» Вот что кричал гонщик. Интересное наблюдение.
1: Ну, тут что логично, она, во-первых, вышла. Могла бы выехать, тогда было бы нормально.
0: Вышла, да.
1: Машина, которую она обогнала, это вот эта, знаешь, которая вначале везет их по прогревочному. По прогревочному, я такой, я тебя сейчас обгоню.
0: Нет, знаешь, честно, вот будем объективны, я бы взял себе Ладу. Я бы взял себе Ладу, если бы она стоила до 700 тысяч рублей, и на нее была бы гарантия, ну, года три хотя бы, полная.
1: Зачем? Ты тоже хочешь повторить вот этот трюк, где на бочке катится и стоит на колеса?
0: Такой трюк может повторить любой автомобиль, здесь от водителя зависит, да? Но можно, и подумал я, взять. Но зачем? Опять же.
1: Ну, не знаю, если у тебя есть деньги на другой автомобиль. Я ничего не говорю плохого про наши автомобили.
0: Ты пассажир, смотри, ты пассажир.
1: Я пассажир.
0: Ты в Ладе ездил пассажир?
1: Конечно, я во многих русских машинах ездил.
0: Ну и как тебе?
1: Ну, как сказать, по-советски.
0: По-советски, да?
1: Ну, такой, не, вот ты когда садишься, вот старые «Жигули», «Лады», что такое, ты чувствуешь то, что ты вот в этом... Есть какая-то своя романтика. Если она не убитая, то ты садишься...
0: Свое настроение.
1: Да, ты чувствуешь. Я ездил в «Волге» 24-10, которая вот это, как Волга. Корабль.
0: Угу.
1: Вот это шикардосина. Я был тогда, ну, помладше, поменьше.
0: Новая «Волга» вышла, кстати. Как «Волга».
1: Не хочу. А, это которая как «Крайслер»?
0: Да нет, еще вот вышла
1: еще
0: на днях
1: новее?
0: Новая «Волга».
1: Так вот, я
0: она
1: ездил...
0: как «Черри».
1: Вот это «Волга». Вот я когда ездил в той «Волге», это было событие, потому что сначала поворачивается мир вокруг тебя, это «Волга», а потом ты. То есть как бы это было прикольно. А так, в русских машинах, ну вот разве что романтика. Наверное, вот так вот.
2: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, Петр Первый любил медицину. Да, это мы знаем. И, собственно, ручно удалял людям больные зубы. В кунсткамере у нас хранится коллекция из 32 вырванных им зубов. Но это все же те, что сохранилось, и он лично выдирал. Он говорит: царь, не могу прийти на собрание, потому что у меня болит зуб. Сюда иди.
2: А знаешь, зачем?
1: Зачем?
2: Он забирал зубы, клал их под подушку. Говорит: мне нужен флот. Я где возьму матросов? На что? Скидывайтесь, бояре, говорю.
1: В общем, интересный факт, да, что лично выдирал зубы.
2: Я видел это в фильме, если честно. «Табачный капитан», по-моему, назывался фильм. Наш советский, очень старый. Там тоже у него был какой-то придворный чел.
1: Угу.
2: Тоже сказал «придворный чел». Придворный чел, бы, да, и запомнить, кто это. Ну, извините. И вот он вырывал ему зуб, и шутка была в чем. Говорит: не тот зуб он мне выдрал.
1: Бывает, бывает. Да. Медицину можно любить.
2: Не, ну хорош. Такой царь на все руки был.
1: Когда артериальное давление измеряет врач или медсестра, оно нередко оказывается выше, чем при самостоятельном измерении. Представляешь, этот феномен даже называют синдромом белого халата. Вот такая история. Выше давление, может быть, когда доктор у тебя его измерит.
2: Потому что волнуешься?
1: Ну, не знаю, может быть. А может, потому что неправильно измеряешь давление.
2: Доктор.
1: Ну, это, если мы говорим не про электронный термометр, он же называется. Я не знаю, как эта штука называется.
2: По-моему.
1: А через вот этот, который еще нужно слушать к вене подносить. Сказал, да, странную фразу сейчас?
2: А, я понял. Фонендоскоп.
1: Спасибо. Фонендоскоп, стонометр.
2: А мы знаем разные, да, предметы медицинские. То есть, по сути, мы в целом неплохой
1: доктор,
2: врач.
1: Один. Можем зубы выдирать, да.
2: Это.
1: В общем, этот факт тебе очень понравится. В Гане считается, что для того, чтобы ребенок родился красивым, беременной женщине и вообще не следует и нельзя ни в коем случае смотреть на уродливые вещи, людей и так далее.
2: В Гане.
1: Да, они говорят, ничего уродливого нельзя наблюдать своими очами беременной девчонки.
2: Поэтому вот тебе очки с лейкопластырем.
1: Не, ну я просто подумал, что она может увидеть уродливого.
2: Ну, мало ли что.
1: Ранние костюмы Леонтьева, что-то может быть еще.
2: Но не, это непонятное что-то.
1: Так.
2: Хотя, с другой стороны, роды козы.
1: Как слиплись собаки. Вот это же уродливое что-то.
2: Это вот как раз ближе к костюму Леонтьева. Там что-то из сетки, что-то как будто нога торчит.
1: Какой-то фильм она вдруг посмотрела, уродливый.
2: Так, я даже знаю. Не надо, не называй это.
1: В общем, ну вот в Гане считается, что если это все не наблюдать 9 месяцев, то ребенок родится, ну просто.
2: Поэтому
1: красавцы.
2: На 9 месяцев она уезжает в Венецию и Париж, да? Но есть проблема, что если она увидит Париж,

0: тебя. Море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: мы все про роботов и зачем они вам нужны, да, вот, разбираемся. Вот появятся они в жизни, в мире, и что они будут делать, чем они будут заниматься, да, и мы им должны сейчас уже придумать какие-то обязанности.
1: Слушайте, ну, роботам отдадут, наверное, какие-то простейшие задачи, там, знаешь, там, в супермаркетах тележки отвозить, возможно, на кассы их посадить. Mm-hmm. Конечно, пропадет, опять же, вот эта романтика, когда 2 рубля еще.
0: Нет, вот эти самокассы появились. Когда самообслуживание.
1: Дряни.
0: Вообще, мне так не нравится. У меня есть такое ощущение, что меня заставляет магазин делать работу тех, кто там работает.
1: Знаешь, я иногда грешным делом беру баночку энергетика.
0: Ну так.
1: Чтобы позвать эту тетеньку, чтобы она подтвердила.
0: Специально, да?
1: Да, пообщаться с кем-то живым, знаете ли, хочется.
0: Что она такая, пас.
1: Да, неправильно там продукты пробил. Ой, а как это? А сам стоит. Привет, как я скучал по тебе. Она такая, о, ну и она же чувствует себя незаменимой.
0: Конечно, конечно, это важно.
1: Вот.
0: Зачем человеку там просто стоять, да, если есть такая замечательная карточка.
1: Поэтому, ребят, скоро все заменят роботами. Относитесь к людям, которые там, ну, вам помогают, работают с вами, с уважением.
0: А кто плохо относится?
1: И они, ну, есть, которые хамят, ну, не надо так делать.
0: Это везде хамят, знаешь.
1: Их хамство в нашу сторону, это часть профессии.
0: А Алешенька, сынок, голосовое прислал про роботов, должны послушать.
2: Доброе утро, парни.
0: Привет.
2: А во всей ситуации с роботами я больше всего боюсь, что произойдет диалог, как у Уилла Смита с роботом, но в переделке. Ну вот это типа, а может, не может, ты что там будешь рэп исполнять, тумба-юмба. Мне просто, если честно, такого диалога хватает с сыном, у него сейчас переходный возраст.
0: Тумба-юмба.
1: Слушайте, кто не смотрел фильм «Я робот»? Да, там именно такой диалог и был.
0: Реально был тумба-юмба?
1: Ну, не было, конечно, но похоже.
0: Забавное слово. А Андрей вот предлагает робота-генератора отмазок. Он говорит, нужен. Этого сайта достаточно.
1: Тогда уже есть инструмент.
0: А роботу кто поверит? Если ты его приведешь, скажешь, вот, я с ним тусил.
1: Он же не знает всей ситуации, он не знает тебя, не знает, как ты, жена твоя или там парень поведется.
0: Как жена твоя, как парень? Ты заговорил, как робот сейчас.
1: Как жена. Не, я знаю, где светофоры, все нормально, я не робот.
0: Все нормально. А так, друга я бы себе хотел, Василий написал, вспомнил, вот для чему ему нужен робот.
1: Робот, ну, знаешь, я последнее время смотрю сериалы там по «Звездным войнам», и там дроиды, и они становятся как друзьями. И ты такой думаешь, ну, прикольно, с одной стороны, когда вот у тебя есть, он робот, он мыслит только логически, у него нет чувств, но он все понимает. Может быть, это и прикольно. Хотя, с другой стороны...
0: Но это же быть другом, это же не обязанность.
1: Друг это вот, да.
0: Это же нужно найти, с детства пройти.
1: Вот он последнюю сотку за тебя отдаст, а робот неизвестно.
3: Вейкаперы. На Рекарде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы сейчас чище, чем на Лазурном берегу во Франции. По его словам, последствия разлива мазута после крушения танкера в Черном море удалось ликвидировать. Ранее власти впервые открыли часть анапских пляжей, которые были выведены из опасной зоны после экологического инцидента. Россия и Украина договорились о механизме обмена документами для граждан. Речь идет, в частности, о справках, необходимых для подтверждения трудового и пенсионного стажа, а также других данных. Информацию об этом подтвердила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере выиграл Ролан-Гаррос. В финале турнира 2026 года он обыграл итальянца и завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: Здесь, конечно, мы уступаем место действующему психологу Галине Свердловой. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
1: Галь, мы разговариваем про роботов вообще, для чего они нам нужны, и мы хотим на них переложить всю ответственность за то, что нам не нравится. Вообще, перекладывать ответственность — это нормальная история, либо мы свернули не туда.
2: Ну, вообще, очень удобно, конечно. Человек склонен считать свой успех следствием только своих стараний и достоинств. А вот в неуспехах своих он предпочитает обвинить, ну, там, всех на свете, а теперь можно и роботов, получается. Вот, так что очень хорошо, наверное. Но проблема есть. А переклад решения на других, мы, когда вот боимся ответственности, боимся последствий. И обычно это начинается с простых таких банальных вещей. Но в чем, значит, опасность? Это может перерасти в такие уже внутренние страхи, которые не дадут возможность принимать нужные решения. Можно стать заложником вот этих самых страхов. То есть, например, в какой-то ответственный момент не двигаться дальше. Например, ждать, что пока там кто-то решит это за меня. Вот. А вообще с нами же все случается вследствие нашего поведения. И получается, что обвиняя кого-то, там, судьбу робота, перекладывая ответственность на них за свои неудачи, получается, что тогда мы не сможем из этих ситуаций опыт какой-то извлекать, да, и не сможем получать, отыскивать реальные причины, чтобы потом изменять свое поведение и не повторять таких ошибок. Я думаю, вот такая опасность.
3: То есть, по сути, такие люди, они регрессируют вообще во всем.
2: Да, у нас атрофируется как бы вот эта мышца, скажем так, выбора решения. То есть я замираю в каком-то смысле.
1: Хорошо, а что посоветовать вот тем людям? Вот хочешь ты переложить ответственность, ты это понимаешь, что делать? Просто переступить через себя и принять это решение? Как?
2: Да, взрослый человек, у него есть все для того, чтобы взвесить все за и против, да, сделать какое-то упражнение, поставить плюсики в разных ситуациях и что-то все равно выбрать, согласившись с той ответственностью, которая за этим последует.
1: Ну да, тот же робот, да, это тоже наша ответственность остается человеческая, правильно? Потому что мы же на него это просто скидываем. Тогда, получается, и мы виноваты в его решении.
2: Можно сказать, что да. Если я осознаю, что мой робот следствие моих решений.
3: То есть мы несем ответственность за тех, кого починили.
2: Точно.
1: И запрограммировали. Галь, спасибо большое за ответ на такой большой вопрос.
2: Доброго дня, спасибо.
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска». Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск» 18+.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ну что, будем еще немножечко перекидывать функционал на роботов, да, и подведем итоги голосовалки. Анна написала, я бы хотела такого робота, который был бы полиглотом на разных языках вообще. Закинул его в чемодан и погнал путешествовать. Он тебе все переводит, ходит с тобой. Может быть, экскурсии какие-то проводит. Тоже классно, кстати.
2: А так сейчас нет разве приложений, которые заменяют эту функцию?
1: Да, это приложение, а это робот, понимаешь?
2: Ну да, с ним же можно пообщаться.
1: Реально, можно, если что, подзатыльник ему дать. Если он что-то не понял. А телефон-то жалко. Он дорогой.
2: Ну, представляешь, робот с такой функцией, что он может дать обратно под затыльник. Он говорит, this is the bus. Что? Тыш! Автобус, ё-моё, говорю же. Знаешь, такое, он тебя еще и учит.
1: Нужен робот директора АвтоВАЗа, вот Василий предлагает. А, по-моему, уже АвтоВАЗы, ну, наши автомобили собирают же роботы там какие-то на определенных моментах. По-моему,
2: так
1: есть.
2: Так это не люди виноваты.
1: Пора предъявить.
2: А что до этого роботы собирали, хотелось бы знать.
1: Саммин пишет, что робот-утилизатор отходов. Ну, мусорщик, то есть. Приехал, все забрал, переработал сразу. Классно, классно.
2: Слушай, ну да, было бы прикольно.
1: Угу. А вот Василий с другом-роботом погнал бы на пиратскую станцию. Говорит, и делиться не нужно с ним.
2: Робот-денсер?
1: Робот-рейвер. Представляешь?
2: Причем, когда ты устаешь, он тебя подхватывает и за тебя танцует. То есть ты головой, мозгом в тусовке, а телом уже можешь расслабиться.
1: Уже очки такие должны быть, может быть. Ты отправляешь вместо себя робота на тусовку, сам дома, у тебя очки, которые держат связь с роботом. И ты дома, и на тусовке.
2: Не надо, не развивай эту тему.
1: Я уже развил, уже поздно.
2: Есть такой фильм, там, где люди как раз впадали в такую кому в очках, и вместо них...
1: Мне понравилась идея, если мы про фильмы, первому игроку приготовиться.
2: Да,
1: когда есть полное погружение в игру, это очень прикольно. Это не к роботам, наверное, а к технологиям в будущем.
2: Ну, так
1: но круто.
2: Виртуальная реальность, они же там играли. Да.
1: Вот это мне понравилось. Такую штуку я бы поиграл. А, давайте итоги голосовалки наши подведем. Какой свой функционал вы бы перекинули на робота? На первом месте у нас, конечно, домашние обязанности. 59% проголосовали за этот вариант.
2: Я за.
1: На втором месте у нас это дело домашнее задание с ребенком. Да? Ну, мы посчитали, это тоже домашние обязанности.
2: Знаешь, в каком страхе ребенок был бы, когда над ним робот? Делай, делай.
1: И на третьем месте обязанности какие-то по работе. Но мне кажется, нужно усилить вот это создание для домашних обязанностей роботов. Их еще недостаточно, их еще мало. Слишком много у нас забирает это.
2: Несколько комплектаций должен быть. Помягче, пожестче, прям вообще дерзкий.
1: Все, кто создает, работайте.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 10 утра ровно в Петербурге. Если вы уже куда-то опоздали, ну и не торопитесь, собственно, зачем создавать лишнюю опасность на дороге и в общественном транспорте.
1: Значит, так надо было, значит, вы едете там вовремя.
0: Значит, все нормально, так все и устроено. Друзья, в этом часе мы отвечаем на ваши вопросы, любые вообще, для редакции присылайте, для музыкального редактора в чат мобильного приложения Рекорда. Мы на что знаем, обязательно ответим, и врать мы не можем, таковы условия.
1: Я вот подумал, мы сейчас сказали, ну если вы опаздываете, то все уже, расслабьтесь, да и сидит начальник такой, да ну нет, деньги все.
0: Проехали.
1: Почему я здесь один сижу?
0: Молодец, что с нами, начальник. В общем, красавчик. Вопросы ваши ждем, в конце шоу ответим обязательно. Вот, например, можно и такое. Вот Рекорд, привет, вот Артем написал. У меня сегодня день рождения, 31 год. Слушаю вас каждый день. Артем, с днем рождения тебе, дружище. Говорит, поздравьте меня и всех, у кого сегодня тоже ДР. Заранее спасибо. С днем рождения, родные наши, кто с нами всегда.
1: Я вот знаю, что нас слушает постоянно 9-месячный Тимур.
0: А ему нельзя.
1: Ему нельзя, но он еще и не осознает, но вообще слушает его мама.
0: А вот мы научим парня, конечно, жизни.
1: Ну, надеюсь, он не понимает всей похабщины, которую он говорит, а просто слышит веселые голоса.
0: Кстати, про 9-месячного Тимура, да? Если я не ошибаюсь.
1: Фак.
0: Новость есть.
1: За что ему это?
0: Ты сам это сказал. В одной из социальной сети завирусился пост. Ветка. Кто понял, тот понял. И там начали обсуждать секс. И люди такие...
1: Ну ладно.
0: Секс, фу, это нишево, говорят. Все в рамках юмора, да, что говорят. Сейчас якобы это не модно. Казалось, что сейчас в моде совершенно другое. Бег, выращивание домашней рассады, плетение ковров и лепка из керамики, как выяснилось. Я тебе почитаю самые забавные комментарии.
1: Чего?
0: Да. Чем секс люди заменяют, что очень странно для меня, конечно. Написали, разрабы забросили проект, превратилось все в донатную помойку, чисто для фанатов жанра. Это такая история. Последний раз секс из Чехословакии мне привозили, с тех пор ничего нового. Конкуренция выросла, сериалы, коты, возможность лечь спать 9 вечера. Вот такие сообщения у нас. Ну не у нас, а там где-то. Нет, говорит, сейчас секс не в тренде, сейчас подел в тренде.
1: Это что такое?
0: Это наподобие тенниса, только легче.
1: А, падал?
0: Может, падал, ну вставай, раз падал.
1: Нет, слушай, если секса нет, то там уже и не встанет.
0: Теннисисты падал не очень любят. Теннисисты за
1: теннис. Я, в принципе, не понимаю. Я вот, когда узнал про сквош после тенниса, я подумал, интересная штука, я играл.
0: Сквош раз. Стены проходил?
1: Сквош стены, об стены, да. Сквош меня прошло рвение к этому спорту. Но падал, это что за бредятина? Там же еще какая-то штучка назревает.
0: Говорят, прикольно. Я тебе продолжу читать комментарии.
1: Так.
0: Не знаю, соседи сверху еще в этой теме, видать, староверы.
1: Может быть, нет. Может быть, они, знаешь, как этот видеозаписи со свадьбы пересматривают. Может, они такие, а вот помнишь, когда-то было. Да все, вырубай, мать.
0: Я видел документалки, но мне кажется, это и кто в здравом смысле будет тыкать друг друга.
1: Смешная штука. А есть же сюжетом, это же вообще, давай комедию посмотрим, давай.
0: По цифрам мира только индусы и китайцы всю ответственность на себя взяли. Вот такая история.
1: О, да.
0: Смешной коммент, ушел с российского рынка. Это комментарий.
1: Нормально.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорде. Вата-факты.
1: Ну, про пылесос же.
2: Ну, конечно. Про него, родимого, заслужил. Итак, первая электрическая модель, придуманная неким Хабутом в 1901 году, была настолько огромной, что ее перевозили на конной повозке, а шланги подавали в квартиру прямо через окна.
1: А откуда был Хабут?
2: Хабут? Ну, он Ха, а потом уже Бут.
1: А, я понял.
2: Вот. Ну, я не знаю, какой-то американец, видимо.
1: А, все-таки американское изобретение.
2: Ну, я не знаю, здесь не указано, кто он такой. Но я потом про него прочитаю, потому что что это такое на лошади? Представляешь, ты по улице везешь, случайно включил ее, просто всосал район. Куда-нибудь туда засунул.
1: Бабушка на остановке высадил потом.
2: Лошади вообще в шоке были.
1: Что там еще по пылесосам?
2: Вот, по пылесосам. В легендарном фильме «Формула-1», по-моему. А, нет, не «Формула-1», а по «Формуле-1». Гонщик он назывался. Некий болид прозвали пылесосом. Все благодаря тому, что в задней части находился вентилятор, который всасывал воздух под днищем автомобиля и выдавал его вперед, что вызывало прижимную силу. В общем, была крутая штука. После победы гонщика Ники Лауды в 1978 году это гениальное инженерное решение запретили, потому что оно считалось, ну, читерским. Mm-hmm. Кстати, про этого именно Ники Лауду есть фильм «Гонщики». Кстати, замечательный фильм.
1: Никелодеон.
2: Ну, пусть будет так,
1: да. Из-за него, да, сделали компанию эту?
2: Нет, он там попал в аварию, вообще-то стал
1: грустно,
2: чемпионом.
1: Грустно,
2: да.
1: Извините.
2: Не, все с ним нормально, он живой, отлично продолжал потом гоняться.
1: О, все, Никелодеон.
2: Итак, в середине 20 века в Великобритании были популярны вечеринки с пылесосом. Так. Продавцы устраивали дома у домохозяек презентации, которые превращались в полноценные светские посиделки.
1: То есть он приносит пылесос, говорит, давай. Смотрите, как сосет.
2: Она говорит, да? Смотри.
1: Я уже купила в другой компании, да, пылесос? И все.
2: Моника, это там про кого? Говорила с кухни. Я вот думаю, почему вот эти ходили...
1: Презентации, круто.
2: Ходили по... Помнишь, когда ходили, продавали пылесосы, как они, Кирби назывались?
1: У нас не прижилась эта культура.
2: Да, а знаешь почему? Очень. Это, наверное, выходцы оттуда.
1: Да, они... Скорее всего, я помню, ножи ходили, продавали, сковородки. Да. И эта презентация всегда проходила, вот там проходила в доме, я так понимаю, да. Люди собирались. А у нас ты на пороге стоишь вот без носков и смотришь, как он тебе показывает, как круто режут ножи. Мы не доверяли этим людям.
2: А просто. Там еще люди странные, поэтому у тебя в одной руке был свой нож уже, на всякий случай, да.
1: Хочешь посмотреть, как мой режет?
2: Да, ребята татусили в свое время, прикинь. Он даже иногда приходил не продавать, он просто, всем привет, он говорит, заходи, малыш, просто включай гуделку, давай туси.
0: Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: Дворовый магазин «Лайм», где представлены сезонные новинки женской, мужской и детской коллекций, обувь, аксессуары, нижнее белье и парфюмерия. Успейте обновить гардероб к новому сезону. Терция планета, первый этаж.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 июня прямо сейчас.
2: Овны, даже если вы вместе уже много лет, это не значит, что вашу половинку не надо очаровывать снова и снова.
1: Сегодня тельцы будут несколько склонны к драматизации сложившейся ситуации.
2: Близнецы, невозможно нравиться всем и прожить без врагов и недоброжелателей. Соберитесь.
1: Раки, не стоит так волноваться за любимого человека и рисовать себе воображение страшные картинки его настоящего и будущего.
2: Львы, сегодня вам предстоит длительный забег за подарками для ваших родных и близких мужчин.
1: Девы, если кто-то считает вас идеальной половинкой для себя, это вовсе не значит, что вам обязательно нужно таковой для этого становиться.
2: Весы, вам сегодня вряд ли получится найти общий язык со своим внутренним голосом.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку может стать страшно, подготовьтесь.
2: Стрельцы, если сейчас у вас какие-то проблемы на личном фронте или с вашим любимым человеком в частности, это не значит, что так будет всегда.
1: Козероги, не относитесь сегодня к происходящему чересчур серьезно. Смотрите на мир широко открытыми глазами.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку понадобится ваша моральная поддержка.
1: Рыбы, в этот день вам будет казаться, что ваш любимый человек намеренно хочет причинить вам душевную боль. Но это не так. Войдите в положение и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Кубы начали раздавать оружие гражданским и проводить специальные учения на фоне опасений возможного военного вмешательства со стороны США, сообщают местные СМИ. По их данным, жителей призвали готовиться к действиям в случае чрезвычайной ситуации, а власти проводят совещания по вопросам обороны и гражданской безопасности. УЕФА продлила отстранение российских клубов от международных турниров как минимум до лета 2027 года, сообщили СМИ со ссылкой на документы организации. В связи с этим российские команды не смогут принять участие в Еврокубках следующего сезона, несмотря на то, что по рейтингу страна сохраняла право заявить 4 клуба. Российский гоукипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 31-летний хоккеист во второй раз в карьере завоевал престижный приз, который вручается лучшему гоукиперу лиги. Василевский стал лишь вторым российским вратарем в истории, которому удалось выиграть эту награду дважды. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть горячие, и их немало. Ну, первое, порадуемся за Зверева. Он чемпион Ролан-Гаррос.
2: Ничего себе, и стрижет, и играет.
1: Да, Сашка Зверев наконец-то это... взял свой первый титул большого шлема. Для этого немцу понадобилось 4 финала. Представляете, он не за нас, как я понимаю, выступает, но все-таки, можно порадоваться.
2: Но он, получается, наш слоняра еще?
1: Непонятно.
2: Ну, такой, мамонтенок, короче.
1: По СМИ нет.
2: Все ищет.
1: Но мы-то знаем, где базу получал.
2: Правильно? Ну, еще бы, это наш
1: школ. Молодец. Так, еще из горячего, что у меня есть прямо сейчас, это в Бразилии разоблачили 37-летнюю женщину, она больше года выдавала себя за 14-летнюю девочку, чтобы жить в приемной семье. Представляешь, насколько... Вот это вот, значит, не мем, мне 30, а выгляжу я на 17, да, как вирусится в сети.
2: Я думаю, только в кино такое бывает.
1: Для правдоподобности она имитировала детское поведение. Фильм такой даже был, по-моему, да?
2: Да, про девочку, которая... про женщину, которая имитировала, что она...
1: Про женщину, которая имитировала другой фильм. Говорила высоким голосом.
2: Это жизнь.
1: Рассказывала о тяжелых заболеваниях и просила не отправлять ее в школу. Вот что она делала. Обман раскрылся после того, как приемные родители обратились в полицию, а следствие выяснило, что женщина уже использовала похожую схему в разных регионах страны. Ну, это один в один, как фильм. Она, видимо, посмотрела его.
2: А почему они обратились в полицию? Она абьюзила отца, получается, нового.
1: Я не знаю.
2: Подворовывала.
1: Ну, 37 и за 14-летнюю девочку себя выдавать. Ну, там насколько нужно было сохраниться в криокамере? Или...
2: А она не говорила, что у нее какое-то заболевание, которое ее старит? Нет, ничего такого не говорила.
1: Это в фильме было, а в жизни так не было. Как-то она, в общем, обошла
2: взрослое население. Давайте так, если она смогла сохранить себя, что она похожа прямо вот на девчоночку вот такую, то за это респект, за обман а-та-та. И напиши нам.
1: А есть еще одна горячая новость. В России предложили отказаться от термина «старородящая», Стас.
2: Все, больше ты мне так говоришь.
1: Больше не смей так говорить на
2: женщин. Я так никогда не говорил.
1: А общественники считают, что женщин, ставших матерями после 35 лет, а это он считает старородящей, стоит называть более позитивно. Например, осознанно родящая.
2: Вот.
1: Родящая с опытом, опять же.
2: Молодец.
1: Мудро родящая. Интересно звучит.
2: Красотка.
1: Зрело родящая. Ну, это как будто бы надо еще подумать. Пожить успевшая. Вот.
2: Да. Спасибо, что с нами тусила.
1: Говорят, демография после таких инициатив сначала удивилась, потом резко пошла вверх. Где-то, по-моему, даже уже попробовали этот опыт.
2: Ну, мне кажется, это хорошо, когда женщина осознанно такая, я вот буду рожать, ну, в семье, и все отлично.
1: То есть ты выбираешь все-таки осознанно родящий?
2: Я, конечно, да.
1: А я за мудро родящий.
2: За мудро родящий.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: SoundCloud Radio 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра во вторник 9 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Record. Реклама. Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: Record Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: традиции отвечаем на ваши вопросы, да, в прямом эфире, которые вы присылали, тем более их накопилось. Стас, привет. Что за сериал «По Звездным войнам»? Табрис спрашивает тебя.
1: Сейчас смотрю сериал «Асока».
0: «Асока».
1: Да.
0: «Асока» еще можно смотреть, этот сериал.
1: «Асока» выпустят, «Асока» и буду смотреть.
0: Это «По Звездным войнам» советуешь?
1: Да. Ну... «Мандалорец» куда круче, но их много, этих сериалов. Там они вносят какую-то, как сказать, дополнение.
0: Сейчас «Асока».
1: Сейчас «Асока».
0: Все, это и нужно было нам от тебя.
1: Первый сезон.
0: Сколько нужно съесть бизнес-ланчей, чтобы стать бизнесменом?
1: Нормально, неплохо. Подождите, смотря за сколько вы берете бизнес-ланч.
0: Важно не сколько ты съел, а с кем ты его ешь. Вот тогда можно стать бизнесменом куда быстрее, мне кажется.
1: Ты думаешь? То есть, если с тобой сидит за столом тоже кто из бизнес-ланч, значит, вы уже бизнесмен.
0: Так, на следующий вопрос. Какой трек клубный вспоминается с летом, ассоциируется у вас, может быть, или с каким-то крупным событием? Есть у тебя такой трек?
1: Вообще нет.
0: У меня есть. И вот он прям реально отложился в памяти. У меня это Дэйв Дэррол, «Флэш». Такой трек почему-то не новый, но почему-то я его запомнил. Хочешь, включу тебе его?
1: Да, ты же нашел.
0: Ну, согласись, лето, девчонки.
1: Лето, да.
0: Бикини, да? Вот это все. Без бикини, девчонки.
1: Без бикини? Я задумался, прям даже представил. Слушай, про лето. Ну, вот не танцевальные треки два.
0: Какой?
1: Если помнишь, давно были такие песни. Columbia Pictures не представляет.
0: Да.
1: И «Будущие мамы».
0: Хвост силами.
1: Да, я в тот момент отдыхал в Анапе. Ну, просто... И я там... Короче, такая система города, что перекрестков много. И вот с одной стороны едет тачка, где играет одна песня, ага, а с другой другая. И когда они совместились, это такое орево было, просто басовое. Отвратительно, но зато очень мощно.
0: Но с летом у тебя ассоциируется. Круто.
1: Ну, вот я вспомнил.
0: А куда рыжая пропала, укатила в отпуск отдохнуть просто.
1: А она в отпуске?
0: Наверное. Ребята, такой вам неожиданный вопрос под конец эфира. Как вы считаете, заехать на бесплатную парковку для высадки пассажира и уехать с парковки – это норм или стрём? Вообще норм. Ноль осуждения.
1: Да, если это парковочное место, и ты никому не переграждаешь путь, заехал, высадил, уехал.
0: Да вообще нормально, да на здоровье.
1: Не останавливайтесь на перекрестках.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно.
1: Всем отличного дня.
0: Пока.
2: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа еще задержусь с самого утра, чтобы послушать вместе с вами и поставить лучшую танцевальную, которая только существует в мире. Кстати, кто не в курсе, там у Скриликса новый альбом вышел, Сома называется, послушайте обязательно, мало ли зайдет, мне очень зашло. К новостям поактуальнее, к понедельнику. Оказывается, любители писать «доброе утро» в рабочих чатах выгорают чаще других. Исследования проходили 6 тысяч человек, приблизительно сотрудники из разных компаний, и у инициаторов ежедневных приветствий самый высокий уровень эмоционального выгорания, около 52%, представляете? Поэтому если ваш коллега написал в чат, что «доброе утро, дорогие коллеги, знаете, он или она близки к выгоранию», специалисты связывают с повышенной тревожностью и стремлением контролировать атмосферу внутри коллектива. Оказывается, на втором месте как раз-таки люди, которые решили отвечать им на эти сообщения, говорят «доброе утро, доброе утро». И вот когда начинается вот этот вот утренний спам, они на втором месте. А на третьем те, кто вообще не отвечают на приветствие в рабочих чатах. Интересная статистика. Давайте, что у вас в рабочих чатах происходило этим утром, в чат мобильного приложения Рекорда закиньте. Интересно будет почитать. Может, кто-то уже поссорился. Понедельник все-таки. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Хьюгель, Moving to the Sun. Morgan C3 с работой Beaches and Jumpling. All Things Break, Gravity. Robin Schulz, Embers. Это краткий спойлер того, что услышим в этом часе. Треков будет гораздо больше. Начинаем с Offenbach и трека Miles Away в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Движение пассажирских поездов в Крыму временно приостановлено после атаки беспилотника. Пассажиров эвакуировали, а поезда на материковую часть России будут отправляться из Керчи. Для доставки пассажиров к месту отправления организованы автобусные перевозки. В бюджете Украины нет денег на обещанное Зеленским повышение зарплат военным, заявил депутат Рады Железняк. Властям придется поискать деньги даже на выплату зарплат военных в нынешнем размере. Голосование по бюджету состоится в ближайшие дни. В России стартовала сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Она продлится с 8 по 11 июня и составит 4 рабочих дня, после чего последуют праздничные выходные. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на aperkats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП «Кульба Владислав Игоревич». Угрюм 325-246-830-366-00.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Radio.
1: Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами ближайшие 2 часа, так точно, и про домашних животных поговорим. Частые обнимашки с кошкой, конкретно вот с котами и кошками, доведут ее до хронической депрессии. Представляете, это предупреждают не кто бы то ни было, а ветеринары. Кошки ценят свое личное пространство, оказывается, и постоянные тискания, и нарушение границ держат питомца в напряжении, а стресс может провоцировать развитие различных болезней. Вот настолько вы можете затискать своего пушистика. Если кошка захочет, как утверждают ветеринары, чтобы ее погладили, она сама к вам придет. Говорит, человек, исполняй свою прямую обязанность. Я просто существую, чтобы у меня не было депрессии и так далее, и всего подобного. Ну, знаете, в данной новости, наверное, собаки выигрывают больше. Их можно тискать бесконечно, они еще и рады, хвостом тебе повиляют. А кошки какие-то слишком проблемными становятся. Но это лично как по мне. Про ваших домашних животных напишите в чате мобильного приложения Рекорда, кто дома у вас имеется. А я пока о треках в этом часе расскажу. Эвелон Рок. Рокстон, Вертиго. Майк Постнер, Round Back to Ibiza, Record Remake. Loud Luxury в этом часе, Love You for Life.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярск.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Зеленского с Мадьяром сорвалась, сообщили венгерские СМИ. Она должна была состояться сегодня вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит. Суд обязал Marketplace вернуть женщине 139 тысяч рублей после того, как ее дочь случайно оформила заказ на 102 товара. Отказ компании отменить покупку признали незаконным, а помимо возврата денег суд взыскал компенсацию морального вреда, штраф и сопутствующие расходы. Психологи советуют родителям поддерживать выпускников после ЕГЭ независимо от результата. После успешной сдачи важно помочь ребенку отдохнуть и переключиться на новые цели, а при низких баллах дать время пережить эмоции, избегая критики, давления и поиска виноватых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра во вторник, 9 июня, небольшой дождь. Днем плюс 26. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, в ближайший час, чтобы рассказать о треках, которые мы услышим, ну и новости интересные. Помним, что там GTA 6 у нас планируется в ноябре, пацаны, ничего не планируем на ноябрь, декабрь. Девчонки, просто, пожалуйста, не трогайте нас этот период, у нас очень важное событие, зовется оно GTA 6, стоит отметить это у себя в календаре. Но что выяснили в последнее время, оказывается, у GTA будет конкурент, то есть в этот месяц, как обычно, в ноябре, декабре, остальные студии не планируют выпускать что-то крупного, кроме одной игры. Игра про Барби, представляете? То есть это единственный конкурент на данном этапе для GTA 6. Всех это удивило, конечно, но и не та целевая аудитория. Давайте согласимся, две абсолютно разные будут играть в эту игру. Пока будут заняты мамы и папы, вот, пожалуйста, девочкам будет во что поиграть. Про пацанов нужно, что же, какую-нибудь игрушку, там, не знаю, Hot Wheels какую-нибудь на тачках погонять. Ну, в общем, нужно что-то делать еще, выпустить в ноябре, чтобы не отвлекало молодое поколение от прохождения новой GTA-шки. Во что играете? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, какие компьютерные игры любите сейчас, что проходите, интересно будет почитать, а пока расскажу о треках в этом часе. KDDK, Cricket Love. Мартин Гаррикс в этом часе. Медуза, конечно, Don't Wanna Go Home услышим. Эвен с треком Hello. А начнем с Биберекша и трека New Religion в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance. Лето.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Посещение делегации США Петербургского международного экономического форума – это хорошо, но не стоит преувеличивать его значение, заявил Дмитрий Песков. Ранее советник президента Кобяков сообщил, что два диалога прошло в формате Россия-США в рамках ПМФ. И американские деловые круги после паузы в 10 лет снова ищут взаимопонимание. Мерц установил новый антирекорд популярности. Его работой довольны лишь 15% немцев. Это самый низкий показатель за время его пребывания в должности. Одновременно падает поддержка правящей коалиции, тогда как рейтинг «Альтернатива для Германии» вырос до 29%. Министерство науки и высшего образования России сообщило о разработке новых методов лечения опухолей мозга. Ученые создают технологии, которые повышают эффективность лучевой терапии и позволяют перепрограммировать опухолевые клетки, превращая их в безопасные и неспособные к делению. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра во вторник 9 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетель.

0: 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-0-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд, Красноярск, 18+.
2: Долгожданное открытие в планете. Новый магазин «Лайм», где представлены сезонные новинки женской, мужской и детской коллекций, обувь, аксессуары, нижнее белье и парфюмерия. Успейте обновить гардероб к новому сезону. Терция планета, первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с началом новой рабочей недели, поэтому давайте обсуждать, конечно, работу. Сообщение «Доброе утро» в рабочем чате может говорить о выгорании. Оказалось, что риск выгорания выше именно у тех работников, которые несколько раз в неделю отправляют приветствие в чат. Привет, как дела, доброе утро и так далее. Такой коллега опасен, а начальник и подавно. Вот так, поэтому, друзья, вот эта вот мнимая благость, мнимый позитив еще хуже, как выяснилось. Заглядывайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, по каким параметрам, маркерам вы понимаете, что сейчас будет вообще не сладко, сейчас вызовут на ковер и так далее. Со стороны вашего начальства, допустим. Знаете, я это понимаю по фразам из серии «Кристин, зайди, пожалуйста», или «Кристин, надо поговорить», либо «Что это было?» Друзья, пишите, что у вас, все почитаю непременно. Пнау в этом часе и только раз. А еще «By India» — «Шаде». Конечно, Yearbooks, Graceland.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
8: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
9: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
10: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники начали использовать новую схему с фальшивыми видеоконференциями. Жертве сообщают о якобы подозрительном переводе денег и под видом проверки или расследования убеждают передать все деньги для сохранности, после чего похищают их. Развитие искусственного интеллекта требует пересмотра подходов к домашним заданиям в школах и вузах, считает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Ведомство предлагает адаптировать задания таким образом, чтобы их нельзя было полностью выполнить с помощью нейросетей. Российским сценаристам придется научиться шутить по-китайски, а китайским по-русски, заявила министр культуры Ольга Любимова, анонсируя планы создания совместной комедии. По ее словам, Россия и Китай намерены снять целый ряд совместных фильмов, в том числе исторических. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра во вторник 9 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на aperkats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-2.
3: Долгожданное открытие в планете. Новый магазин «Лайм», где представлены сезонные новинки женской, мужской и детской коллекций, обувь, аксессуары, нижнее белье и парфюмерия. Успейте обновить гардероб к новому сезону. Терция планета, первый этаж.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. 90% мужчин не умеют заниматься сексом. Это не моя точка зрения, не спешите на меня накидываться, как коршуны, пожалуйста. Об этом и многом другом пишут авторитетно у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Да, вот такой вот портал в ад открылся у нас. Друзья, обязательно заходите к нам и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Можете поучаствовать в обсуждениях, потому что все ругаются просто невероятно. Новость неоднозначная, понимаю, она не подтверждена никакими социальными опросами и так далее. Просто вброс. Обязательно почитайте и поучаствуйте, это очень важно. Эвелин Роксин в этом часе. Vertigo услышим. А еще впереди Иман Бек, Not You. Алок и Зиба тоже в этом часе. Dive into the ocean. Еще Sound of Legend.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, ну мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Так кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД сообщили о новом вредоносном ПО «Драма Ред», которое крадет данные с устройств на Android. Оно распространяется через мессенджеры, СМС и почту под видом доступа к некоторым сервисам вроде музыки или нейросетей. А после установки загружает вредоносный компонент через фальшивое обновление. Общественная палата России предложила ввести отцовский капитал для многодетных семей. Инициатива предусматривает выплату 2 миллионов рублей при рождении третьего ребенка в одном браке и направлена на поддержку семей и улучшение их жилищных условий. Россия в этом году планирует продвигать отмену визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Инициатива обсуждается в рамках расширения международного экономического и туристического сотрудничества и направлена на упрощение поездок граждан между странами и развитие деловых контактов. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра во вторник 9 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска», «Лилола», «Алексей Юнион», «Кэт Мунг», «Седат». Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск» 18+.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
5: Долгожданное открытие в планете. Новый магазин «Лайм», где представлены сезонные новинки женской, мужской и детской коллекций, обувь, аксессуары, нижнее белье и парфюмерия. Успейте обновить гардероб к новому сезону. Терция планета, первый этаж.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, как-то любвеобильная тема сегодня пошла хорошо. Опять новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Подарки любовнице можно отсудить при разводе. Ого, знали об этом? Я вот впервые прочитала, сейчас вам рассказываю. Юристы объяснили, что если муж покупал подарки на общие семейные деньги, жена может потребовать компенсации или оспорить такую сделку через суд. Ну, допустим, раз и вот неверный муженек подарил машину, тачку любовнице, а жена, конечно, была против, и все это было в браке, это получается, что это их совместно нажитое имущество. Любовницы вручили, соответственно, можно отсудить. Ну, имейте в виду, конечно, никому не рекомендую в такие ситуации попадать, но мало ли, жизнь такая, бывает всякая. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд, и, девочки, пишите, что вам парни дарили, вот самое дорогое. Парни, вы тоже рассказывайте, что дарили своим избранницам, любимым Хьюго в этом часе, и moving to the sun.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя?
2: Да.
3: Пухосос! Пухосос!
2: Вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее его назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере нет? Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
3: Ну да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
12: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция Таиланда задержала гражданку России на острове Пхукет по подозрению в работе нелицензированной косметологической клиники. В ходе обыска у нее изъяли медицинское оборудование и препараты на сумму более 18 тысяч долларов, включая инъекционные средства и лекарства, часть которых запрещена к использованию в королевстве. В Аккорд рассказали о наиболее подделываемых категориях товаров в России. Среди них есть автозапчасти, спортивная обувь и одежда, косметика и бытовая химия, ноутбуки, смартфоны и другая электроника, сообщил председатель ассоциации Станислав Богданов. Депутаты предложили ввести в российских школах факультатив по деловому и личному этикету. Инициатива также предусматривает участие родителей в занятиях и размещение в школах наглядных материалов с правилами поведения и этикета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.».
0: Dance

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7, завтра во вторник 9 июня небольшой дождь, днем плюс 26, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.

Всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Хотя у всех сегодня началась официально рабочая неделя, у меня лично она началась вчера, потому что по воскресеньям у нас в Рекорде выходит единственное радиошоу, в котором играет только русскоязычная музыка. Это радиошоу называется «Русский час», и вчера у нас был первый маленький юбилей. Мы выпустили 10-й выпуск этого радиошоу. Если мало ли пропустили, обязательно заходите в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд», либо в группу Рекорда ВКонтакте vk.com/record. Там у нас в аудиозаписях есть специальный плейлист, который так и называется «Русский час». Послушайте вчерашний выпуск, и вы точно убедитесь в том, что в русской электронно-танцевальной музыке происходит много всего интересного. Как, кстати, и в мировой в целом. А в этом мы с вами будем уже убеждаться в ближайшие 60 минут.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума рассмотрит пакет мер «Антифрод 2.0» по борьбе с интернет-мошенничеством сразу во втором чтении. Из законопроекта исключили ряд ранее предложенных норм, включая обязательную регистрацию на значимых сервисах через российскую электронную почту и подтверждение действий пользователей через мессенджер вместо СМС. Детский бюджет в России с 2016 года увеличился более чем на 3 триллиона рублей и достиг 3 триллионов 900 миллиардов рублей, сообщили в Минфине. Речь идет об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семей с детьми, включая различные меры социальной помощи и выплаты. В Минтрансе предложили освободить водителей от платы за уличную парковку, если оплатить ее не удалось по независящим от водителя причинам. Также предусматривается возможность внести оплату в течение суток с начала парковочной сессии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хилионрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
16: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В «Ленте».
19: Акведы.
20: Выбраны.
21: Документы для регистрации ИП.
20: Готовы.
22: Фантастика.
20: Счет, бухгалтерия.
23: Подключены. Поехали.
24: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
25: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
26: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Vapur Motor Rus».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос!
2: Пухосос! Вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первые танцевальные впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом. Что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет? Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

осени, потому что осенью состоится флагманский фестиваль электронно-танцевальной музыки от Радио Рекорд «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Все это будет 3 октября 2026 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. В лайнапе целых 2 секретных зарубежных гостя, а также наши классные артисты Swanky Tunes, Meg, Odyssey Crew, Айваска, Волок и многие другие. Все билеты и все подробности на сайте radiorecord.ru. Бегом туда. Обычно перед «Белой» мы делаем несколько волн повышения цен. Не исключено, что в этом году будет так же, поэтому берите билеты по вкусной цене заранее. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь на «Рекорде». Это будут Dub Dogs и Fezzo. How Does It Feel? Record Mix. Fast Boy, This Feeling, Record Mix.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
2: Красноярск, давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: ЦИК Армении объявил партию Пашиняна победителем выборов. Она набрала 49,81% голосов. Это дает правящей партии гражданский договор право единолично формировать правительство страны. Рост цен на удобрения после обострения ситуации в Персидском заливе может привести к снижению урожайности до 20%. Отмечается, что мировые цены на отдельные виды удобрений выросли примерно в 1,5 раза, а торговля сократилась, что ограничивает их использование в сельском хозяйстве. Бронирование гостиниц в Крым с 24 мая по 6 июня снизилось на 31%, в Севастополе на 40% по сравнению с прошлым годом. Одновременно резко выросло число отмен. Это связывает с топливными проблемами и снижением транспортной доступности региона. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят: ну мало ли.
2: Не хамят ей.
1: Да-да-да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Да она, кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный

ближайшие часы. Во-первых, через час ловите шоу Кремова и Хрусталева. Далее эфир забирает Team Vox с традиционным шоу Рекорд Пати. В 11 вечером он же, Team Vox, проведет для вас шоу Рекорд Релиз, в котором мы играем самые новые треки из мира электронной танцевальной музыки. Ну а в полночь в эфире будет наш легендарный DJ Фил с радиошоу Трансмиссия. Оно будет идти 2 часа, а следом за ним DJ Кефир, тоже наш резидент, раздаст классную хаос-музыку с приятным летним вайбом. Следите за эфиром обязательно. Ну и давайте расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в эти ближайшие 60 минут. Это будут DJ Smash, Bambi, Record Mix. Fisher & Tones & Die, Favor, Record Mix.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу, будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Зеленского с Мадьяром сорвалась, сообщили венгерские СМИ. Она должна была состояться сегодня вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит. Суд обязал Marketplace вернуть женщине 139 тысяч рублей после того, как ее дочь случайно оформила заказ на 102 товара. Отказ компании отменить покупку признали незаконным, а помимо возврата денег суд взыскал компенсацию морального вреда, штраф и сопутствующие расходы. Психологи советуют родителям поддерживать выпускников после ЕГЭ независимо от результата. После успешной сдачи важно помочь ребенку отдохнуть и переключиться на новые цели, а при низких баллах дать время пережить эмоции, избегая критики, давления и поиска виноватых. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
4: Да все без нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
10: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов.
2: Я это сейчас реально слышал?
3: А что такое? Пухосос сказать нельзя? Пухосос, пухосос.
2: А вы слышали, что в каком-то радио до этого говорили пухосос?
3: Мы первое танцевальное впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга, но... Нет, ну подожди, мериться танцевальным. Как-то поприличнее его назвать нельзя. Наоборот, соса-пух.
3: Ну а возможно, знаете, провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Понизили.
2: Вот если робот-курьер встретится с роботом-пухососом, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере нет? Не понял. А он использует этого робота?
3: Так.
2: Пух валяется на дороге, а эти там...
3: Ну да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя. Мы будем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Говорят, что человеком движут 7 основных мотиваций. Мотивация достижения, компетентности, принадлежности, власти, страха, альтруистическая мотивация, мотивация любопытства. И новости в этом смысле штука абсолютно идеальная. Они отвечают сразу всем 7 мотивам. Кому-то они дают иллюзию компетентности, кого-то мотивируют бороться за власть, кто-то использует их для достижения своих амбициозных целей, кому-то дает чувство принадлежности, что типа знаю новости, как и другие продвинутые люди. Но и, конечно, они, как ничто другое, спекулируют на мотиве любопытства и страха. И вот эта идеальная штука прямо сейчас, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Подарки любовницы можно отсудить при разводе, напоминают юристы. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд. Например, автомобиль, подаренный любовнице, могут признать совместно нажитым имуществом, если будет доказано, что он был приобретен в браке без согласия супруги.
2: Без согласия супруг? А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия купить любовнице автомобиль?
1: Я не думаю, что, конечно, нет. Ну, был же там, Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит там? Что такое, какая, ну что за фуфлыжница такая, да?
2: Конечно.
1: Маромойка какая-то. Давай шубу ей какую-то.
2: Разумеется, что она зверь, что ли, чтобы не давать согласия? Что у нас жены такие зверюги, что они не дают согласия купить любовнице Феррари? Ну, хорошо, ну ладно. Ну, даже, допустим, знаете, если настроение там плохое, вот эти самые дни, да? И говорит там, нет, не надо ей пока автомобиль. Ну, послушайте, ну, в конце концов, ну, а если хорошо ее попросить? Если попросить жену по-хорошему, там, типа, там, Ленусик, ну, да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О! Не то, что у тебя. Вот если по-хорошему так да.
1: погладить, ну, неужели... А мы кредит возьмем, нормально перетопчемся, что-то, не в деньгах счастье же, да?
2: Конечно, ну, что, сердце не дрогнет, если так вот по-хорошему. Что значит без согласия супруги? А скажите мне, Крем, я просто, может быть, не знаю, а был в истории человечества хоть один зафиксированный случай, когда жена давала согласие, чтобы муж купил что-то любовнице?
1: Ну, яду только разве что.
2: Ну да, ну да, да.
1: Античность знает мифы эти.
2: Это да. А и вот кроме яда, и даже бог с ним, не автомобиль, ну не знаю, ну хоть чипсы в магните. Такое бывает, что да, конечно, купи, почему нет? Как это? Что это за? О какой ситуации идет речь?
1: Ну, какой-то странной, непонятной нам ситуации. Ну, как бы юриспруденция на той юриспруденции, чтобы учитывать все, как бы, варианты. Любые, самые даже самые невероятные варики какие-то. Ну, вдруг такая вот. Ну, такая вот семейка такая. Вот такая вот жена добренькая такая.
2: А, очень добрая такая семейка добрых свин, туда-сюда, да, туда, кредиту. Но, знаете, это потрясающая новость, потому что ведь как интересно жить. Да, каждый раз. Интересно, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, новость жуткая. Потому что, послушайте, значит, так это что? Это значит, что этот закон же против любовниц. И это означает, что у любовниц российских вообще отняли права.
1: Ну, может, это и к лучшему?
2: Не знаю.
1: Что-то они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, с одной стороны, да, но вы встанете на место любовницы. Можете, кстати, на секундочку?
1: Нет, я не могу.
2: Вот, а вы на секундочку хотя бы... Там...
1: Любовниц нужно держать таких в строгости, в ежовых
2: да,
1: рукавицах.
2: Это легко рассуждать, когда ты не любовница. А вот вы представьте, вот вы любовница. И в чем тогда прикол быть любовницей? Зачем тогда все эти маникюры там по 30 тысяч, там педикюры по 10 часов? Зачем все эти интимные стрижки там по цене со среднюю пенсию? Зачем все эти ремонты груди силиконом? Знаете, там, как это называется, стеклодувы, да, когда они надувают силиконом? Как это называется?
1: Ну, силиконовсосы.
2: Да, это, извините, все, между прочим, денег стоит. А у них даже машину отожмут. Они что, зря старались? Мне считается, если будет доказано, что этот автомобиль был приобретен в браке без согласия супруга. А как это можно вообще доказать? Мне кажется, что это можно доказать только в одном случае, когда у тебя есть свидетель. То есть без свидетелей этого невозможно сделать. А свидетель в этом случае только один человек. Это, собственно, любовница. И это, она должна прийти в суд и сказать, да, это он, гад, купил мне без согласия жены авто.
1: Не-не-не, она должна, наоборот, вы интересно говорить, что согласие жены купил авто. Согласие. Все полюбовно, как бы. Жена разрешила, поэтому это мое авто. Что, нас будут рубить сук, на котором сидит, что ли?
2: Ну, да, нет, ну или она должна сказать, да, что да, без согласия, забирайте. Он, кстати, слышите, кто-то кричит, забирайте автомобиль, он мне не нужен. Это точно любовница. У нас вопрос. Смотрите, как интересно и как в какое сложное, но интересное время мы живем. Но при этом давайте вот будем откровенны друг с другом. И я с вами, и вы со мной, и мы с вами, дорогие наши радиослушатели, и вы с нами. Ну, давайте признаемся, как бы это ни было сложно, что любовница – это зло. Больше того, от них все беды. Да, от любовниц. Потому что там они рушат семьи, да, они ввергают в долги, они разоряют, да, так сказать, из-за них коррупция, воровство. На самом деле, из-за чего люди воруют и совершают преступления? Ради любовниц.
1: Ну, некоторые ради жены, как бы, знаете, такие однолюбы, ну, такие, в нет, браке, да, честны максимально.
2: Да, согласен.
1: Был один такой губернатор.
2: Но жена-то это хорошо, а любовница, да, плохо. Так вот, отсюда вопрос. Вопрос очень серьезный, очень важный в наше время вопрос, пора его задать. Как бороться с любовницами? Что с ними делать, чтобы они исчезли? Черт,
1: да,
2: побери.
1: Тут важное очень уточнение. Любовницы, как бы, технически, бывают, как и зарплата. Бывают белые, то есть, ну, просто парень живет с девушкой. Все знают о ней.
2: А бывают черные, я признаю.
1: А есть нелегальные.
2: У меня была черная любовь. А, ну, неважно.
1: Вот, как бы, а те, когда вот просто парень живет с девушкой, они молодые студенты, задорные, там, веселые, да, смешливые, там, что. Все о них знают, родители их любят, как бы. Это не, мы не берем это в расчет. Берем именно вот такие вот нелегальные любовницы, такая, да, вот. По-черному. У тебя есть жена, есть любовница, как с ним бороться? Может, какие-то случаи ты участвовал в этой,
2: да,
1: ситуации?
2: Да, истории с любовницами. Был, нет, не сейчас. Сейчас же вы все, конечно, сейчас ни у кого нет любовниц, правильно? В России точно нет. Да, но когда-то, возможно, были, да, ошибки, да?
1: Эти лихие.
2: В лихие 90-е, да, конечно. Была, может, любовница. Расскажи поучительный случай. Была у меня, значит, любовница.
1: Или не у меня, или
2: да, там. Или у него. Прихожу я, значит, она, там это, вот.
1: Все на условиях анонимности.
2: Абсолютно. Обсудим в народных новостях.

0: интернета перестала быть теорией. По данным аналитиков, боты, ИИ-агенты и другие автоматизированные сервисы впервые обогнали людей по объему интернет-трафика. Сейчас на них приходится уже 57% всей активности в сети, тогда как живых пользователей 43%. Причем эксперты ожидали такого перелома лишь через несколько лет, однако развитие искусственного интеллекта заметно ускорило этот процесс.
1: Чего? Мертвый интернет? То есть в интернете сейчас как на кладбище?
2: Мертвый интернет.
1: Ой. Ну, слушайте, а знаете, у меня вопросики. Какое же это, простите, кладбище, когда покойники с тобой говорят, что-то комментируют, дают советы? Это, знаете, это какое-то кладбище после апокалипсиса, когда мертвые оживают.
3: Ну, это тебя пугает, конечно.
1: А что, реально в интернете так страшно? Там же как, 57% мертвецов? Слушайте, я больше туда не ногой.
3: А я рискну. Я возьму там.
1: Вот. Потому что, да, ну, нужно признать, что эти мертвецы, да, Кремов, никого не смущают. Потому что ведь, знаете, ничего страшного. У нас просто, знаете, у нас очень много некрофилов. Покойников не боятся, а любят. А некоторые, знаете, даже на них женятся. Помните, постоянно эти новости, там, да, там женился на искусственном интеллекте, там, на покойнике, то есть там женился. То есть это, ну, в общем-то, не проблема. Но я поэтому, знаете, просто думаю, что это неправильное название. Потому что какой же это мертвый интернет? Он может быть и мертвый, ну не знаю, для пользователей. А вот для тех миллионов, кто его программирует, кто создает там ботов, кто генерит, собственно, искусственный интеллект, он, знаете, очень даже живой. Причем настолько живой, что все эти боты, как, все эти агенты, они приносят ежедневно миллиарды там,
3: то есть
1: долларов.
3: Эти такие доктора Франкенштейны, которые оживают, как бы труп склеенный.
1: Да, да, конечно, поэтому надо называть не мертвым там интернетом, да, а некрофильским. Да, да, я даже сказал, нет, некрофильский, дурацкое это же слово. Давайте его назвать по-нашему. Интернет мертвых душ. Где одна половина это Чичиковы, которые вот создают всех этих ботов, да, и, так сказать, на них наживаются. А другие — это Петрушка.
3: Какой Петрушка?
1: Ну, тот самый этот слуга Чичикова.
3: Я думал, просто случайный какой-то Петрушка. Рандомный.
1: Ну, нет, кстати, да. Знаете, то есть они Чичиковы на мертвых душах называют...
3: Как это слово? Наживаются.
1: Хорошее слово, да.
3: Через жо.
1: Через что?
3: Через жо.
1: Все у вас через жо. А мы Петрушки. Кстати, Петрушка этот очень любил читать. Помните? Он еще любил... И мы любим почитать всяких ботов.
3: Ну, кстати, действительно, технически как бы корректнее называть как бы интернет не мертвый, а не живой. Потому что, смотрите, все мертвое, оно не живое, да? Ну, не все,
1: все не живое,
3: мертвое.
1: Мертвое.
3: То есть
1: да.
3: Камень, он же не живой, но не мертвый. Или там шляпа. Она не живая, но не мертвая. Поэтому не живой интернет.
1: Кстати, насчет шляпы. Вот это хорошее название. Что если действительно называть этот интернет шляпа?
3: Шляпанет.
1: Где 57% ботов. И шляпа, она, кстати, бывает иногда, кстати, очень даже живая.
3: Вот это такая смотрите. Шляпа. Это не шляпа, это метафора.
1: А шляпанет, мне кажется, это будущее интернет.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: По словам Ксении Собчак, на Петербургском международном экономическом форуме ей не встретилось ни одной эскортницы. Журналистка рассказала, что специально присматривалась к участницам форума, однако девушек легкого поведения так и не обнаружила. В конце ролика с этой информацией Собчак сделала вид, что с досады прыгает в Неву.
1: А, так вот для чего нужна на экономическом форуме Ксения Собчак. Чтобы искать проституток. А знаете, а я вот все ломал голову, все думал, нахрена она там все время трется. Казалось бы, да, где Ксения Собчак, а где экономический форум? А она там, оказывается, полезным делом занята, ищет проституток. Только я не...
2: Да, ты хоть детектор...
1: Проституток, да, это очень важно. А как это выглядело вообще? То есть как она искала? Она, значит, что она сказала, что, значит, специально присматривалась к участницам форума.
2: А глаз-то наметанный. Опытная, она же на опыте. Она на этих всех форумах глаз с самого
1: начала. Экономическая чуйка, да, ее не пропьешь. Но что значит присматривалась? К чему конкретно она присматривалась? Не схватила ли девушка на форуме экономиста за пенис, что ли? Или не торчит ли у девушки из кармана кожаный вибратор? К чему конкретно? Что она
2: смотрит? Ну, как-то вообще к наряду, что? Там, то все. А может, подходила и спрашивала, там, вы эскортница? А та оказалась пресс-секретарем президента Танзании. Неожиданно. Вот тут конфуз такой вышел, дипломатический. А возможно...
1: Экономический форум – штука опасная, как по минному полю.
2: А возможно, эскортницы обманули Ксению Собчак, обвели ее вокруг пальца. Как бы. Вот, возможно, значит, ходят Собчак по форуму. Там, да, там все с шампанским, с тусат, там официанты, там музыка играет. А ходят, смотрят, нету. А все эскортницы встали за ней гуськом, паровозиком и на цыпочках идут. Собчак резко оборачивается, а ей, оп, присели.
1: Да. А в какой момент резко оборачивается, а там зеркало. И только Собчак. Нет, послушайте.
2: Или они гримировались, там, бороды на эскортницы.
1: В любом случае, Собчак большой-большой минус. В хорошем смысле. Да? Так проституток не ищут. Ну, что это за работа?
2: На живца их надо ловить.
1: Не, ну, это, конечно, это ерунда. Ну, что еще присматривалось? Ей просто, Собчак, нужно было просто конкретно подойти к какой-то там тетеньке, в короткой юбочке, или кого она там заподозрила как проститутку, и прямо в лоб спросить за 20 тысяч баксов от... Хотя у Собчак...
2: А там пресс-секретарь. Дальше по схеме, да.
1: Поедешь со мной в номера? Да, конфуз, конечно, проститутка бы подумала, что ее приглашают, может быть, знаете, на какое-то сложное интервью с Миноэ там. Да, и

0: она сбила с толку, потому что она в любом случае исказила и ухудшила ситуацию. Я бы даже сказал больше, она занизила экономические показатели. Смотрите, раз эскортниц на форуме нет, значит, с экономикой дела не важны. То есть, значит, даже на эскортницах экономят, да? Это значит не очень хорошо. То есть, представляете, раньше там тут эскортница, там эскортница, тут робот справа, слева эскортница. Кстати, роботов очень много сломалось там. А может быть, кстати, в этом году действительно сэкономили на эскортницах, но зато... Понимаете, а чем робот плох?
1: А знаете что? Возможно, как бы сменились приоритеты у участников экономического форума. Я тут читал, что резко подорожала еда на экономическом форуме. Резко.
0: Как и везде. А в магазинах нет? Нет,
1: там как-то... Ну, угощение. Может, они как бы решили похавать нормально, все вот участники. А этим блуд этот как бы куда?
0: Да, это уже не до этого. Сил уже на него нет. Да, ну и в конце, что там Собчак сделала вид, что с досады прыгает в Неву. Сделала вид. Жаль, что сделала вид. Потому что за такую работу она... Я вот что скажу. За такую работу Ксения Собчак нашей Невы недостойна. За такую работу ее только в Окервиль.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Признанный в России иноагентом рэпер Моргенштерн официально принял иудаизм и сменил имя. По данным СМИ, музыкант прошел гиюр-процедуру обращения в иудаизм, а также религиозный суд. Теперь его полное имя – Исраэль Ягуда Моргенштерн. После завершения всех формальностей артист официально присоединился к еврейскому народу.
1: Исраэль Ягуда? Так его можно называть? Это же как бы не имя иноагента.
2: Ну, если будете говорить просто Израиль Ягуда, наверное, да, можно. А если вот Израиль Ягуда Моргенштерн, иноагент нужно добавлять, признанный агентом. А что значит официально присоединиться к еврейскому народу? Что за движуха такая? Как это официально? Как присоединяйтесь! Да. Присоединяйтесь, Израиль Ягуда, присоединяйтесь, да?
1: Ну да, до этого это что так, баловство было все. А теперь все официально. Израиль Ягуда. Но, вы знаете, я просто вот немножко в смятении. Вот, понимаете, дело в том, что... Нет, конечно, Ягуда звучит хорошо, но дело в том, что Ягуда и Иуда — это, в общем-то, одно и то же имя.
2: А да? Он Ягуда!
1: Нет, это не имеет значения. Ягуда — это просто оригинальное еврейское, как бы, да, вот, произношение. А Иуда — это такая библейская адаптация, да, греческая, да? То есть это одно и то же имя — Ягуда и Иуда. И у меня вопрос. А вы не знаете, почему Моргенштерн назвал себя Иуда? Почему из тысячи древнееврейских имен он выбрал именно Иуду? Да, обычное там древнееврейское имя. Но, знаете, как говорят, коннотация, осадочек.
2: Ну, флёр
1: почему,
2: такой, да.
1: Почему?
2: Бэкграунд такой.
1: А почему Моргенштерн Иуда?
2: Ну, видимо, в подтверждение того, что он иноагент, я не знаю.
1: Не, ну хорошо, что не Искариот, да? Но, может быть, а он не перекрасился в рыжий цвет? Просто Иуду в средневековье там живописи.
2: Ну да,

0: изображали рыжим.
1: Апокрифы такие.
0: Ну. Не, ну не важно, его так в живописи фактически так изображали, даже, так сказать, в... Да, даже уже и после изображали. Рыжий — это одно из главных изображений. Просто я не знаю, как он выглядит. Почему Иуда? Да, но...
1: Он в хорошем смысле Иуда. Он в иудейском смысле.
0: А, вот в этом смысле, да?
1: В хорошем. Для них это
0: хорошо, нормально. Хорошо, тогда разберем Исраэль. А, Исраэль — отличное имя. Отличное, но, да. Понимаете, какая штука? Дело в том, что Исраэль — это тоже одно из самых, в общем, популярных имен. И есть очень много... хороших, уважаемых людей. Там Израиль, там Балшемтов есть такой.
1: А что вы его уважаете?
0: Ну, а я его уважаю, да, объясняю. Я его уважаю за то, что он основатель хасидизма.
1: И это хорошо?
0: Это хорошо. Ну, ага. Раз основатель. Так. Есть Израиль, там патриарх Иаков. А теперь я правильно понимаю, вот теперь у нас есть там Израиль патриарх, а теперь у нас еще есть Израиль Моргенштерн. То есть он как бы прибавил в компанию Израилев, да? То есть патриарх, Израиль и автор песни «Опять ждала меня Бухова до 7 утра», «Я рэпер, зай, мои слова не стоят ни...» угу. «Я подонок, там, я изменщик, я газлайтер, я абьюзер». Да? Вот теперь такие Израили.
1: Ну, нет, не такие. Хочется верить, что после официального присоединения к еврейскому народу он пересмотрел свои как бы, музыкальные вкусы и перестал такой,
0: да?
1: Такую а фигню делать.
0: А теперь какие? Что теперь делать? Израиль. Да в любом случае, знаете, ну, грустная новость, потому что Израили уже не те.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если после получаса нашей программы у вас остаются какие-то вопросики, какое-то чувство недосказанности, незакрытый гештальт, время его закрыть. Время написать сюда сообщение по любому поводу. Да вы, собственно говоря, так и делаете. Напоминать вам об этом не надо. Вы написали тут кучу всего. Кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Но тут у нас была новость, что нам юристы напомнили, что подарки любовнице можно отсудить при разводе. То есть можно отсудить жене, если на совместный бюджет он купил своей тайной любовнице. Что там, какие-то ценности какие-то, то их можно отсудить. Жена может их отсудить. Это очередной удар по институту любовниц, который мы решительно осуждаем. То есть, ну, нелегальных любовниц.
0: Не просто... Мы осуждаем удар или любовниц?
1: Любовниц.
0: Вот, это важно, важно. А удар по любовницам помните, мы поддерживаем.
1: Как в наше время было. Я еще не удивлюсь, что он посещает любовницу.
0: Да, правда, даже в эти времена, ну, это никто уже не помнит. Не, хотя давайте скажем. На самом деле, это важный момент. В 68-м году, когда снимался тот фильм, который вы только что сейчас, цитату из которого вы только что сейчас произнесли, именно «Бриллиантовая рука», популярный советский фильм. В оригинале эта фраза, которую произносит героиня Мордюкова, да? Она говорит, я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу.
1: И там даже видно по артикуляции. Любовница не накладывается.
0: И после чего, сказать, советская цензура это не пропустила и сказали, что надо переозвучить на любовницу. Вот сейчас мы совершенно с этим не согласны. Сейчас, если бы такой, наоборот.
1: Да, в синагогу. Да,
0: и вот сейчас
1: Я бы посмотрел такой фильм, где Семен Семенович Горбунков посещает синагогу. Вот это нормальная же история.
0: Да, и потом, да и фраза, я не удивлюсь, если ваш муж посещает синагогу, сейчас более актуально, да?
1: И вот как бы с ними борются, как бы, ну, с самим явлением, да, этим погубным явлением. Пагубным, вернее.
0: Я погубным лучше. Нет, смотрите, мы боремся с пагубным явлением по губам.
1: Вот все про это. Как с этим бороться? Может, были какие-то случаи у тебя, ты сталкивался, какие-то советы, твой жизненный опыт? Очень много написали нам. Вот человек по имени Семен Колбасер или Колбасер.
0: Погубный. Благородно. Да, да. Погубный или Колбасер? Да. Что пишет Семен?
1: Привет, Крем и Хруст. Любовниц не держу. Слишком много на них надо тратить денег. А вообще я как Милонов.
0: То есть,
1: кстати,
0: ну, давайте подумаем. Смотрите, видимо, он имеет в виду в любом случае, что Милонов на любовниц денег не тратит.
1: Не заводит, конечно.
0: И, кстати, это действительно правильный подход. Ну, если уж у тебя есть любовница, то нафига на них тратить? Ну, что это за расточительство? У тебя, в конце концов, есть жена, и тратить не надо. Пришел это, и что?
1: Ну, а любовницы только этого и ждут, как бы, знаете.
0: Нет, так надо уметь. А Милонов может
1: уметь. Алчные ладошки, знаете, у них такие, видите, любовницы такие.
0: Ведь, смотрите, ведь мы часто видим такой сюжет, когда Милонов выводит из борделей каких-то нехороших людей, да?
1: Ну, женского пола, да.
0: И, кстати, не только женского.
1: Ну, мужского, да.
0: Вот.
1: А он там поймал кого-то одного, помните, в Москве?
0: Поймал! Вот! И это про то, что я говорю, любовниц нужно быстро поймать и отпускать.
1: Вот человек с легко запоминающимся ником Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас де ля Прада пишет. Унитаз своей любовницы купил на дысь. Сам установил. А когда ругались, орал. Если бы не я, ты бы в парк через дорогу гадить бегала. Дрянь, кухарка.
0: А где у него жила любовница? В свинарнике? Почему там нет унитаза? Почему
1: она бегала в парк? Любовницы, они же такие.
0: Нет. А, я думаю, что нет, просто... Нет, то есть, смотрите, ситуация такая. Он ей установил унитаз, а если бы не установил, она бы бегала куда-то через парк, дорогу. Например. То есть просто... Где живет любовь? Нет,
1: с другой стороны... Через дорогу с парком. Я вот так же, как эта любовница. У меня через дорогу парк.
0: А унитаза у вас нет?
1: Да, нормально. Пока
0: а зачем тогда вам парк? Нет, просто это, на самом деле, это, кстати, тоже хорошая штука. Хорошо иметь вот такую любовницу, которая живет в свинарнике. То есть это, значит, недорогая любовница, в принципе. Ну, то есть у нее нет унитаза.
1: Нужно унитаз устанавливать.
0: Нет, унитаз по нынешним временам это очень даже недешево. Да, это раньше там можно было себе позволить там... Я не знаю, Мазератти там покупать любовницам. Да, а сейчас унитаз это уже такое вложение серьезное в любовницу. У меня был знакомый, он говорил там расстался тоже с какой-то тетенькой. И говорит, слушай, говорит, я вот, конечно, я в нее столько там вложил, а что вложил? Ну вот сиськи, например. Вот, сиськи это давно вложение, а унитаз... А смотри, а если
1: это
0: вложил...
1: Это же более важное вложение.
0: Конечно.
1: Без сисек можно прожить, а без унитаза вилы,
0: конечно.
1: Край.
0: Конечно. А смотрите, а если вложил сиськи в нее, унитаз в нее вложил?
1: Сиськи в унитаз вложил. Ну, можно поиграть, как бы, побаловаться. Да. Так, ну вот наш постоянный эксперт и консультант по имени Лев. Даже не просто Лев, а Супер Лев пишет. По теме. На самом деле любовница – это же не совсем про секс или что-то еще. Это приключение. И когда мужчине становится скучновато, он вот начинает. Но я не говорю, когда идет откровенный обман семьи. Это плохо. Но если вот что-то случайно, где-то искра пролетела, и ты прям как... И ты прям... Ты, как именно ты, нравишься этой женщине, то почему бы и нет? Конечно, плохо это, но в деньгах семью не надо обманывать. Машину лучше сыну отдать. Сыну отдать.
0: Я еще вот приключение. Это какое? Если, это если у любовницы гонорея? Какое приключение?
1: Может, искра приключение? Там, искра.
0: Не, какая искра? Смотрите, нет, я вижу только одно приключение. Пришел к любовнице, и туда, не туда, и оттуда высунул, а там вот такое. Какое приключение? О чем он говорит?
1: Ну, какая-то, вот не знаю, там...
0: Приключение?
1: Вот авантюрист подходит.
0: Ну, авантюрист, то есть имеется в виду, что типа от жены скрыл. Да, есть действительно такие, знаете, такие рискозависимые люди. Знаете, адреналина не хватает. Типа, как бы, знаете, там им нравится просто скрываться от жены, там, тайно переписываться с ней, там, что-то прятать, что-то там, переписку скрывать, там, все время быть, знаете, все время как чувствую себя как Штирлиц, да? Вот это, конечно, серьезное... И какой же тут секс? Секс вообще не нужен. Тут не, уже ну, ощущение, понимаете, вот это, как будто ты по краю все время ходишь. Вот пишет, например, вот Даниил, например, пишет, знаете, что он пишет? Привет, Крем и Хруст! И это все.
1: Ну, сорвался человек, ну там, ну как-то отвлекся, ну бывает, потому что... Так.
0: О, привет, Крем и Хруст, да. Ладно, мало почитали. У нас, когда, у нас есть эффект петуха, объясните, в чем его смысл?
1: Ну, когда появляется петух, уходим мы. Когда уходит петух, появляемся мы. Все очень
0: просто. Поэтому, ну, всегда есть способ сломать систему и перехитрить петуха. Когда петух ушел, что делается? Что происходит? Приходим мы и тайно начинаем. Короче, возможно, выйдем через несколько секунд.

0: Ну, давайте, пока петуха нет, устроим маленький петухообман и почитаем несколько сообщений. Их просто тут целая куча, а мы почитали чуть-чуть. Что там?
1: Ну, вот по поводу того, как бороться с любовницами. Вот очень жесткий предлагают способ, но я думаю, что действенный. Адюльтер не приемлю. У меня жена все умеет. А этих нужно налысо стричь.
0: Кого?
1: Ну, и любовниц. Поймали за любовничание, налысо стричь.
0: А как их поймать? Понимаете? Это хорошая идея. Но как поймать любовницу? Понимаете?
1: Смотрите, внимание. То есть человек как бы предлагает стричь именно любовниц, а не их любовников, женатых там.
0: Нет, конечно.
1: Они-то все-то не виноваты, да?
0: Нет, любовники, конечно, нет. Именно любовница виновата. Потому что они... Ну, послушайте, они... Она надела это вот коробку.
1: Вывалила,
0: конечно, как тут.
1: Ускоряку пошла.
0: А потом, знаете, еще это и вот. А еще у нее там, вот видели, что? Это как тут вообще на это не того? Это, ну, конечно, да. Да. Ну, давайте я почитаю. Так, ну вот пишет, вот Елена пишет. Женщинам нужно учиться вести себя, как мужики. Спать с ними и бросать. Заколебали со своей полигамией. Вот. В этот момент, конечно, оп, хочется закончить программу, но, может, позвонить, или я звонил?
1: Какие-то рамки есть.
0: Да, конечно. Ну, как вы, что вы скажете? Вот, действительно, нужно ли женщину вести себя как мужики? Вы же задолбали.
1: Как-то не нужно.
0: Нет, просто у меня вопрос, а почему вы не ведете? Солнышко, так ведите, я только за. Ведите себя как мужики. Только мужики-то себя как ведут? Мужики все время хотят секса от женщин. А вы-то не хотите от нас? Понимаете? Вот я бы хотел, чтобы ко мне Елена пришла. Пожалуйста, прямо сейчас. Ну не...
1: Так поматросила и бросила,
0: позвоните, да? Да, да. Просто поматрось меня быстро! А? Как веди себя как мужик. Давайте читайте.
1: А вот еще как бы хороший способ борьбы с любовницами. Тут на жену-то иногда сил нет. Какая еще любовница? Ну вот надо как-то ушатываться, уматываться так, чтобы не было
0: сил. Нет, наоборот, нужно просто... Нужно заводить такую любовницу, которая... Если уж заводить, это плохо. Но заводить такую, которая поможет тебе, придет к жене, поможет, помоет посуду, может, жене, что-то уберет. А не вот это все баловство. А то какие сейчас любовницы? Знаете, которым там только машину до квартиры покупать, да, драгоценности там, да, да, довозить их на Майами. Нет, любовница должна быть тоже какая-то практичная. Умеют же любовницы, например, это стереть, все, стирать, да, там, что там, это как называется, вот это вот, эта процедура. Я забыл.
1: Не
0: как...
1: дергайте, перестаньте.
0: Как-то не важно.
1: А вот еще многие отмечают, что как бы большой минус любовниц как бы в том, что они не требуют больших вложений. Ну, это понятно, мы это уже обсуждали. Так вот, может, меньше платить мужикам, чтобы у них не было возможности вкладываться в любовниц? Ну, зарплаты урезать.
0: Ага.
1: Всей стране. Всем дееспособным мужчинам.
0: Жалко, что у нас живой эфир. Я просто боюсь, депутаты уже услышали. А нельзя как-то быстро...
1: Да нет, депутаты сейчас слушают там DFM.
0: А сейчас DFM... Знаете, ну, так не выходит, к сожалению. Просто вы зря, понимаете, вот вы болтанули, а завтра закон.
1: Во избежание любовниц.
0: Во избежание...
1: Чтобы пресечь, как бы, во избежание.
0: Чтобы не допустить.
1: Превентивно.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Хруст Шоу.
1: В Госдуме призвали россиян соблюдать цифровую гигиену и внимательнее относиться к защите личных данных. На фоне сообщений о возможных утечках информации гражданам также рекомендовали рассмотреть использование китайских или отечественных смартфонов в качестве альтернативы западным устройствам.
2: Китайские? То есть, если китайцы будут воровать данные наши, то это не так страшно, да?
3: Они же наши родные, уже китайцы.
2: Нет, конечно, в Китае же они попадут в надежные руки, в руки самого Лао Цзы, например. Или Мао Цзэдуна,
3: хотя бы. А они уже умерли, так что не парьтесь.
2: Неважно. Но я не очень понял логики. То есть, если данные попадут к китайцам через китайский смартфон, это нормально. А если данные попадут к китайцам через iPhone, сделанный в Китае, а они все там делаются, то это плохо, да? То есть, да, понятно, операционная система там, да, другая, но все делается в Китае. Так или иначе, китайцам что-нибудь попадет. Через iPhone или через китайский смартфон. Им уже многое попало.
3: А чего только про iPhone? Они говорили, в широком смысле, западное устройство. Возможно, имелось в виду Nokia, Motorola.
2: А, это да.
3: Siemens.
2: Ну, тут можно не то, чтобы волноваться.
3: Может, это западные?
2: Да, волноваться здесь уже тогда особо не стоит. Значит, и что в Госдуме, значит, призвали соблюдать цифровую гигиену россиян, да, и внимательно относиться к защите личных данных, что-то там на фоне, там, возможно, утечка. А вот, и типа использовать наши отечественные смартфоны. А я так понимаю, что наши граждане не используют отечественные смартфоны, там, а используют вместо них там айфоны и андроиды. Это потому, что они такие смелые. То есть они не боятся, да, то есть они готовы рисковать, носить с собой эти айфоны, не боясь утечек. Откуда столько смелости?
3: А я думаю, что это не смелость. Не все же бывают такие смелые. А просто наши сограждане, я в том числе до сей секунды не знал, что существуют отечественные смартфоны.
2: Правильно.
3: Поэтому по дурости своей, по незнанию пользовался иностранщиной.
2: Да, все такой. Только в этом дело. А вот, например, так сказать, вот у депутата, вот у Милонова, например, у него же новый айфон. У него новый айфон, да, он этого и не скрывает, да, и он ничего не боится.
3: Ничего не боится.
2: Это, кстати, не он рекомендовал, нет? Да не важно, и другие депутаты тоже, у них тоже, ну, наверное, айфоны. Ну, как минимум, ну, так скажем, мягко у половины. То есть сами депутаты, как бы ничего, они перетерпят айфоны, перемучаются, да? Это они о нас заботятся, о нашей цифровой гигиене. И что там сказать? Значит, рассмотреть использование китайских или отечественных смартфонов. И тут вот, да, вопрос такой, конечно, серьезный и очень интересный. А что это такое? Какое отечественные смартфоны?
3: Ну, какой-то вот такой отечественный.
2: Они, такой вопрос, как бы сказать, они существуют? Вы их когда-нибудь видели? То есть, нет, как бы, знаете, помните, как это в ДМБ, да? Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу. А он есть. Это что, смартфон-призрак? Возможно, конечно, отечественные смартфоны есть, но я его лично никогда ни у кого не видел. Как он хоть называется? Максим? То есть вот есть там, ну, мессенджер Макс, а это значит Максим, а старший Макс... А, наверное, он называется Максим Максимович.
3: Исаев.
2: А может быть, знаете, наоборот. Может быть, он называется не Максим, а Павел. Потому что Максим, это с латыни в переводе, большой, а Павел, наоборот, маленький. Да, может быть, он такой, настолько Павел, настолько маленький, что его не видно. Такой Павлик
3: смартфон. Возможно, нет. Может быть, я бы думал, что если у нас есть отечественный смартфон, нужно называть его по фамилии изобретателя. Даже там смартфон Капустин.
2: Например. Это не та история, нет, когда просто, потом откусил.
3: Академик Капустин разработал наш смартфон. Я предположительно, я не знаю, как
2: Капустин фон.
3: Или там в честь каких-то, знаете, великих наших соотечественников. Там смартфон Есенин.
2: Я так
3: березками, знаете.
2: А что, если вот не побояться и сделать двойное? Есенин Капустин, например.
3: Это халаба такая, да?
2: Да.
3: Ну, это вот уже начинается.
2: Да что такое прорисовывает?

0: шоу.
1: Виталий Милонов назвал владельцев iPhone лузерами, комментируя решение Apple удалить приложение Max из App Store. По мнению депутата, компания таким образом пытается просто напакостить россиянам. При этом Милонов заявил, что не поддерживает резкий запрет айфонов, поскольку многим чиновникам будет сложно сразу отказаться от дорогих устройств. Сам депутат признался, что продолжает пользоваться iPhone, поскольку навигационная система его мотоцикла адаптирована под этот смартфон, однако уже присматривается к китайским аналогам.
2: Подождите секунду. Это очень, конечно, как всегда, важное сообщение от Виталия Милонова. То есть, что сказал Виталий Милонов? Он назвал, значит, владельцев iPhone лузерами, при этом сам он iPhone пользуется, и при этом он не поддерживает резкий запрет айфонов.
3: Постепенно хочет вводить.
2: То есть Милонов назвал себя не резким лузером. То есть он лузер такой не радикальный, да, такой полулузерок, да, это он имел в виду. Как это не резкий запрет? А какой запрет? Постепенный, такой растянутый лет на 100, чтобы Милонову еще айфоном попользоваться, да, а уж там правнукам хоть трава нет.
3: Но у него уважительная причина. Чего вы прицепились? У него мотоцикл с навигатором совмещен.
2: Нет, ну пройдите, нет, это мне, пройдите, мотоцикл это отдельный стоит. Но что он сказал? То есть, он говорит, айфонами пользуются лузеры. Я лузер, но запрещать их пока не надо. Вот я просто так хочу уточнить. Это вот за это у нас депутатам, да, платят зарплату?
3: Ну, хорошо же сказал, красиво.
2: Сказал хорошо.
3: Тянет на тост.
2: Безусловно. Даже на два. Но мне кажется, что этого уже мало. Потому что люди все эти номера, вот все эти вот эти радиоспектакли, они уже все это слышали. Мне кажется, что вот уже хочется что-то новенького. Да, все это хорошо, красиво сказал, это да. Но нужно уже что-то добавить. Нужно, например, вот это сказать и, например, станцевать с айфоном танец, там, не знаю, полулузер. С айфоном и саблей, например. Вот это другое дело, за это 500 тысяч в месяц как бы не жалко. Ну а так, что только сказал. Ну хочется еще какой-то движухи, какое-то видео, что ли.
3: Да, какой-то, как бы, да. Нас просто разбаловали. Разбаловали просто красивыми, изящными, мощными, выверенными, только словесными заявлениями.
2: Да, нам хочется какого-то видеоряда. Ну и что самое... Да, это я оставил просто сейчас, конечно, тут на сладкое. Я думал, что мне показалось, сам депутат признался, что продолжает пользоваться айфоном, поскольку его навигационная система его мотоцикла адаптирована под этот смартфон. Мотоцикла? А что, Милонов еще и байкер?
3: Проявите уважение, не байкер, а мотоциклист. Не, у него же не байк, а мотоцикл.
2: Окей. Ну, с другой стороны, слушайте, он
3: раньше еще говорили мотоциклетка. Ну, женского рода, как бы, появился. Да,
2: мотоциклетка она?
3: Да, мотоциклетка.
2: Нет, он-то байкер, конечно. Ну, он выглядит как байкер, конечно, если присмотреться, такой он же с брутальный, с бородой.
3: А, кстати, да.
2: Да, конечно. И у меня тут тогда, знаете, какой вопрос? А мы, это просто та часть его жизни, о которой мы не знаем. То есть Милонов, оказывается, байкер. Ну, тогда у меня вопрос. А у него есть какое-нибудь байкерское погоняло? Знаете, там, как вот у байкеров там бывает, там, знаете, там, байкер, там, борода, там, малой, дед, там, шкет, седой, халк, там, или я слышал, там, газ, или там, байкер, поршень, там, или, я реально слышал, байкер с погонялом вжик. Вот байкер Милонов по кличке Вжик, а?
3: А ему, ему, наверное,
2: байкер. У него может быть какое-то свое, конечно, там, рыжий дьявол. Или, знаете, у меня есть реально знакомый, там, ну, такой, не очень близкий. Он реально байкер, кстати, такой, с бородой. И у него погоняло дырчик. А ведь, смотрите, а ведь Милонов, он же по борделям ходит, и всяких там плохих проституток оттуда выводит. А что, если Милонов, у него байкерское погоняло антидырчик? То есть, типа, не дам, не пройдет, например. Ну,
3: погоняло у байкера дырчик не от этого, это другого. Дырчик это такой, типа, мопед. Мы же с детства.
2: Окей, вот, не важно, хорошо, такой, да? Только не такой. Не Милонову это не подходит.
3: Смотрите, да, конечно, есть какой-то. Может, с уважением, а какая-то кличка такая, типа, депутат.
2: Хорошо, может, депутат. А ведь, смотрите, депутат это он депутат. А когда он байкер, он уже не депутат. Он уже просто Виталий Милонов. И, может быть, смотрите, какой хороший. Виталик. Но не традиционная рифма, там, шарик, там, внутри. А, Виталик, железный шарик.
3: Ну,
2: например.
3: Спорно, но...
2: Или два шарика.
3: Нет, я думаю, что...
2: Все... А что, вы думаете, у него нет двух железных шариков?
3: Возможно, есть, да. Но все равно все байкеры называют его Виталий Валентинович. Дырчик Виталий Валентинович.
0: На рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою кожаную рубаху с металлическими пластинами, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот по поводу проблем с любовницами, как социальным злом. Вот инквизитор старший, такой ник у него пишет. Была у меня как когда-то любовница. Иногда готовил для нее вкуснятину. Даже зимой в 3 часа ночи уносил к ней домой. А, еду, видимо. Розетки, краны чинил и т.д. Все заменил. Лисенок, гори в аду.
0: Дайте догадаюсь, лисенок – это...
1: Бывшая любовница, да?
0: Это не имя человека, который сделал розетки, да?
1: Нет, это...
0: А почему, скажите... Почему вот имя такое, да, смотрите, что там, разнен, там розетки, имя такое милое лисенок. Почему?
1: Что? Ну, вот когда была с ним, была лисенок, а теперь, когда уже не с ним, они расстались. Лисенок, черт. Гори в аду, да.
0: Ну, давайте я почитаю. Ой, так, тут это все. Чего? Илья пишет, ждем Кремова и Хрусталева.
1: Ну, что-то мне подсказывает, что я написал это вчера, возможно.
0: А, кстати, да, 18:59. Да, ну, в общем, тоже. А 18:59 нас тоже здесь ждут? Какие шансы,
1: скажите? Я в трамвае ехал в 18:59. Ну, сюда.
0: А вот смотрите, вот человек пишет... Человек пишет «Шалун» какой-то. А, «Шалун межпланет» пишет. В записи, ой, в руны. Где-то дали сбой, где-то прокололись.
1: Где-то прокололись,
0: может,
1: да.
0: Может быть, какая-то, может, заживала или
1: теряем былую ловкость.
0: Ничего.
1: Давайте от греха подальше пойдем.
0: С другой стороны, да. Все, товарищи дорогие, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. «Рекорд Клуб».

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. В

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. «Кефир».
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня в начале микса будет звучать красивая, спокойная, романтичная и местами нежная музыка. Прекрасное настроение для любого случая. Первый трек называется «Roots of Harmony». Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

звучит красивое, отчасти меланхоличное настроение трека «Days Like This» от венгерского проекта «Duel». Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Немного этнических настроений, свойственных южноамериканскому континенту, только что были представлены в эфире треком «Уру» проекта «Регуни». Далее углубленное звучание нам предлагает «Domestic» с треком «Woven». Также напоминаю, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса мы достигли апогея запланированного на сегодня звучания. Это Serious Dancers, афинский проект с треком «Камар». Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «Диджей Кефир».

У меня практичное отношение к музыке. Я пользуюсь ей постоянно и осознанно. Музыка меняет наш внутренний мир, а затем и окружающий. И лучшим из того, что я нахожу, я делюсь с вами. Это касается радио, клубов и других различных мероприятий. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это DJ Кефир. Оставайтесь со мной.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи, с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.